Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама. Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
1: Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM.

0: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
1: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде. 70 72 82.
3: Радио ДФМ.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ.

0: реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка. On DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-34-2.

0: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
15: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
16: Welcome back and right now.
17: А теперь тусовка.
16: On DFM.
17: DFM.
16: Потому

Радио DFM. DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
13: Мамочке нужно ее оружие.
12: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. Натис. Категория 18+.
14: Welcome back, and right now.
15: А теперь тусовка.
14: On DFM.
15: DFM.
16: Потому

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 12, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, северо-западный.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца сентября.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ворота и калитки, распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: раз в будильники на радио DFM. Бум, шакалака. Привет, Уля, барабуля. Ди, человеки. Сегодня какая же мокрая пятница. В столице что делаем? Доплываем до работы. А если для тебя кофе, ужин и напиток, а коллега по выживанию, есть решение подешевле. Это мы, кофе заменяющие шоу
1: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи, Катя, looking good today.
1: Спасибо, Саймон. Успела рано утром подкраситься, приодеться, вымыть волосы, в конце концов.
0: Я сначала думал, что скажешь, вымыла окна.
1: С утра, в 5 утра, самое время. Все потому, что в очередной раз убеждаюсь, надо всегда выглядеть хорошо. Даже когда идешь покупать тазик. А теперь история про тазик.
0: Ты в 6 утра уже тазик успела купить?
1: Я тебе обещала рассказать. В отпуске это было дело. Ага. Нужно было купить таз, чтобы замочить вещи. Ну, с отбеливателем. Утром рано, не накрашенная, с кое-какой прической, в мятой одежде, которая висела на стуле, пошла в магазин. Тазика не нашла. Иду обратно расстроенная, некрасивая. И возле моего дома так стоит Дима Урих. Это тот самый автор песни, моя любимая, ты знаешь. Малерка. Это где? Это далеко от Нью-Йорка.
0: Знаешь ли?
1: Оказывается, он живет где-то в моих домах.
0: А я задумал, стоял бывший. Вот я пока рассказывал, а я уже ждал бывшего. Ладно.
1: И он смотрит на меня, я думаю, ну блин, ну почему?
0: Катя,
1: так бы подошла, сфоткалась.
0: Сколько вам уже говорили, девчонки. Вот вы и так строгие к себе,
1: так,
0: а со стороны вообще все норма. Вы ходите, о, я сякая, я кривая, как сабля, я и так далее. Подошла бы нормально.
1: Поверь мне, это объективная оценка моего лука в тот день.
0: А в таком виде никогда не приходила на работу,
1: лучше,
0: да?
1: Лучше не надо, да.
0: Я понял.
1: Поэтому будем стараться, Сай, всегда выглядеть отлично на случай, если встретишь Диму Уриха.
0: Я понял. Но если что, я сегодня мытый. Mm-hmm. И всегда надеюсь.
1: По запаху заметно. Во. Спасибо тебе за это.
0: А нормально прет, да?
1: Да.
0: Прет моя благовоние, да?
1: Ну что, пора уже заказывать пробушку тем, кто еще не проснулся. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, где живешь и кого хочешь разбудить. И в наших мессенджерах отмечайся в том числе.
0: Mm-hmm. Прекрасный день встретить бывших. Или краш. Краши. Или крашев.
1: Девочки, накрасьтесь сегодня.
0: Да, даже если за хлебом... За хлебом или за тазиком.
1: Тазиком,
0: да. А мы встречаем мокрую пятницу. Наш постоянный гимн для постоянного праздника.
1: Подпевать Friday, нужно вместе.
0: Сэнди. Поехали!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, Диджей Саймон, Черный Перец.
1: Мы знаем, кого нужно будить этим утром. А благодаря вам, группа ВКонтакте под последним постом видим заявки на пробушку и в наших мессенджерах в том числе.
2: Окей. О май гад, это нет, это еще рано.
1: Everybody, готовьтесь.
2: Это фалстарт. Так, сообщение первое, которое у нас есть, это от нашего постоянного слушателя Максим. Он все написал в стихах. То есть, все нормально у тебя?
1: Да.
2: То есть, в стихах, то есть, на улице дождик, на улице слякоть, я им все равно, а им все равно, точнее, я слушаю разбудильники, я слушаю их всегда, а мне уже тепло.
1: Mm-hmm.
2: Все равно тепло.
1: Вот это рифма.
2: Московский Максим отметился у нас в мессенджере. Ну что, Максим, everybody, теперь можно уже играть. А то у меня какой-то фалстарт был. Let's

0: Привет, разбудильники. Каждое утро по пути на работу слушаем вас и заряжаемся. Поздравьте любимую с 35-летием. Маргарита, желаю тебе крепкого здоровья, счастья, верных друзей, успехов. Люблю твой Лёшка из Москвы.
1: Вау, прекрасно. Ну что же, погнали. Это Дерэбл, да? С днем рождения. Кого?
0: Маргарита.
1: Маргарита, с днем рождения. Маргарита. Happy birthday, Маргарита.

0: пятница, да? Ну что же, Альбина пишет у нас в мессенджере: «Разбудильники, привет! Разбудите меня! Нуждаюсь, как никто другой! Спал всего 2 часа!» А, спала всего 2 часа.
1: Маловато. Надо спать. Привет, зажигалочки. Мы из Севастополя. Разбудите, пожалуйста, мою доченьку Дариночку. Приклеила ее к одеялу. Помогите отодрать. Всем хорошего дня. Мы вас очень любим слушать каждое утро, пишет Юля.
0: Главное, не одеализировать себя. Одеализировать себя вот так, да. Ну что ж, включи тусовку, лейди. What's going on?

0: Давай, давай, номер набирай. Телефон прямого эфира. +7 495 956 101.2. Звони, поиграй, забери подарок от радио DFM.
1: Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Просыпаемся как можем. Поэтому ты включи тусовку.
0: Дрин-дрин.

0: на радио DFM.
1: Реклама. Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
2: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ВАУ Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM.

0: будильники на радио ДФМ.
1: Пять сек.
2: Yes, я Бонжур, абажур, ди народ. Здесь ликвидируем любой недосып и будем всех не выспалачей. Это антиснотворное шоу
3: «Разбудильники».
2: Здесь наш кофейный сомелье Катя Бодрова.
4: Пуэрный сомелье, диджей Саймон.
2: Каждые 5 секунд в мире кто-то безуспешно объясняет, что такое офсайд в футболе. А мы играем в 5 секунд.
4: А кто-то каждые 5 секунд не понимает.
2: Не понимает.
4: Да, это дозвонился Алексей. Леш, привет.
2: Hello, Леша.
5: Доброе утро, ребята.
4: Напомни, с какого ты города?
5: Город Дмитров, Московская
4: область. О, Леша... у вас, наверное, тоже дожди раз рядышком.
2: Да?
5: Да.
2: Дождь здесь. А почему так слегка грустненький?
4: Потому что дождь. Очевидно,
2: да?
4: Же.
5: Но солнышка нет.
2: What? Солнечки нет, вот. Ты же радуешься дождем-то, Кать.
4: Я?
2: Да.
4: Когда это я радовалась дождем?
2: А это не ты? Рассказала, нет. Что ты купаешься под дождем, все делаешь.
4: Нет. Это была, может быть, другая Катя.
2: Ух ты, слушай, что у меня с памятью, окей.
4: Ну что, Леша, у нас игра 5 сек впереди. Для начала скажи, что ты делаешь быстрее всего на свете, буквально за 5 сек?
5: Просыпаюсь.
4: Да?
2: Вау.
4: Вот это завидный навык.
2: Слушай, дай поносить такое просыпание.
4: Я каждые 5 сек только будильник вырубаю.
2: Да, да.
4: Потом. А мы тебе сейчас называем разные категории, а ты за 5 сек должен назвать по 3 слова каждой категории. А всего 5 заданий, с 3 справишься, заберешь подарок от Радио ДФМ. Готов?
5: Да.
4: Окей. Ну, начинаем.
2: Удачи. Алексей, слушай его.
4: Нет,
2: еще рано.
4: Нам не
2: секунду. Да, сначала гонг. Так, Алексей, назови 3 места, где можно встретить бывшую.
5: Автобус, магазин, работа.
2: У нас теперь есть карта перемещения бывшей.
4: Слушай, ну на работе, конечно, такое себе, с бывшими работать.
2: Что-то не кайфуля.
4: Ладно, дальше назови 3 самых невкусных блюда в школьной столовой.
2: Ой.
5: Кисель, молоко и какие-то овощи.
4: Овощи. А еще вот это, знаете, вареное яйцо, которое пленочку почему-то не убирают в школах. И ты вот отковыриваешь ее.
2: А, такое себе. Переваренное яйцо, да? Типа,
4: наверное.
2: Да?
4: Дальше идем.
2: Окей. Так, Алексей, назови 3 лучших подарка на свадьбу.
5: Деньги, драгоценности, квартира.
2: Я думал, ты скажешь деньги.
4: 3 лучших подарка на свадьбу. Поздравляем тебя, ты отлично справился и забираешь подарок от Радио ДФМ.
2: Victory! Теперь время для привета. У тебя есть ровно 5 секунд.
5: Хочу передать привет всем радиослушателям радио DFM. Пожелать им хорошего дня.
2: Окей.
4: Народ, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, что это за прогноз погоды после дождика в четверг?
1: Реклама на ДФМ.
3: Роллы в пиццафабрике теперь стоят так мало, что это почти неприлично. Конкуренты в растерянности, а ты просто заходишь на сайт и заказываешь. Желтые ценники не врут. Хватит переплачивать. Заходи на пиццафабрика.рф и заказывай.
4: Оймал, Волга, наружное шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12-43-54-16.
5: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
10: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
11: Автозапчасти для иномарок в «Экзит». Пашихонское шоссе, 8А.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: satisfaction.
1: Radio DFM.
2: Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Чири-чири-бэнг-бэнг. Привет, еще ди, солнечная система. Если ты сегодня встал не с той ноги, ну, переставай и включай шоу «Разбудильники». У нее свежий урожай предсказаний. Наша мемологиня Катя Бодрова.
3: И здоровый скептик, тот самый Саймон.
2: Оу, я! Начинаем мемоскоп. Предсказания, которые приносят счастье быстрее курьеров.
3: Сегодня звезды расскажут, какой ты подкат, часть вторая.
2: О, зят не нужен, сейчас будет, да? Окей. Овны.
3: Мы не носки, но были бы отличной парой. Что бы вы ни говорили, делайте это уверенно.
2: Окей, тельцы.

0: что-то упало.
1: Настроение сейчас подниму. Сегодня вы главный весельчак в компании.
2: Ой, хорошо, что вы не сказали, а у вас спина черная, да? Так и близнецы.
1: Но вы не поисковик, просто у вас есть все, что я искал. Сегодня есть шанс найти то, что давно искали.
2: All right, Rocky.
1: Можно ваше фото? Хочу показать Деду Морозу, что хочу на Новый год. Сегодня ждите чудо.
2: Львы.
1: Львы, вы не бензин, на вас высокий спрос. Для вас важно знать повестку дня.
2: Ага, ну и в том числе вы не пахнете, да? То есть, а ты любишь запах бензина?
1: Нет.
2: А я вообще не терпеть не могу. Какие этот, какие спички?
1: Симметрично, Сай.
2: Какие спички, спички этот...
1: Ну вот это святой не трожь, пожалуйста. Спички, запах спичек.
2: В дачной туалете, который... О, мама, нет. Так, и дальше виси.
1: А девы?
2: А, девы, давай.
1: У вас есть карта? Я заблудился в ваших глазах. Под вашим натиском сдастся даже навигатор.
2: Виси.
1: Было больно, когда упали с небес? Фантазии сегодня хоть отбавляй.
2: Скорпионы.
1: Это было землетрясение или ты потрясла мой мир? Держитесь крепче, кто-то попытается вас пошатнуть.
2: Слушай, ну пошатите пару парней, они же стараются, да, вообще? Это все надо было же придумать, во-первых. Так что, козероги следующие.
1: А стрельцы?
2: А, стрельцы, давай.
1: Я не двигатель, но ты меня заводишь. Сегодня в решении задач важна скорость.
2: Бум-бум-бум-бум-бум. Так, козероги.
1: Ты как уведомление о зарплате. Вижу тебя и расплываюсь в улыбке.
2: Но, кстати, говорят, что кроме смеха ребенка, это второй самый приятный звук в мире.
1: Это правда.
2: Да, тоже чин-чин, упали зарплаты. Так, дальше. Были козероги. Водолей.
1: Ты как бутерброд с колбасой. Понимаю, что не надо, но очень хочется. Так звезды намекают. Можете устроить чутмил.
2: Рыбасы.
1: Твои родители случайно не пекари? Откуда у них такая булочка? Сегодня важно закрыть углеводное окно.
2: Напекли булочку, да? Ладно, это был Мемоскоп в шоу «Разбудилники». Всем хорошего дня. Зиба-зиба за внимание.

0: радио DFM шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190. 210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В Ленте!

0: Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
7: Реклама 18+.
8: «Джили Сити Рей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «джили-дефисмоторс.ком».
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-Банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. «Альфа-Банк». Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
13: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
14: Погнали!
13: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
15: А дальше тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Что за стиль? Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, рубрика «Киносай». Все потому, что впереди выходные, и нам нужны кинорекомендации. Сай, что смотреть?
3: Сейчас пополню твой плейлист, или там твой киноплейлист. Сегодня в «Киносай» два сериала для динороду на выходные. То есть, а если ты хочешь кино смотреть, но ты выбираешь дольше, чем смотришь, всегда можно заглянуть ко мне в мессенджер DJ MC Simon. Я надеюсь, спасу твой вечер. Итак, вышел полностью второй сезон сериала «Джентльмены».
2: Если бы я смотрела первый сезон.
3: А, ты даже и не первый не смотрела?
2: Да, представляешь, фильм, разумеется, да? До сериала так и не дошла.
3: Который от Гая Ричи,
2: от,
3: да,
2: Гая
3: правильно?
2: Ричи.
3: А на самом деле фильм — это же спин-офф от... Ну, сериал — это спин-офф от фильма.
2: Mm-hmm.
3: А, правда, другие актеры и место происхождения всего этого тоже другое. Так, история о том, как молодой человек получает в наследство от отца огромное поместье и внезапно узнает, что под его землей процветает огромный нелегальный бизнес.
2: Mm-hmm.
3: Ну, как и в кино.
2: Как и в кино.
3: По сути, да? Он, вот сам чувак, уже решает всех выселить. Но быстро понимает, что выйти из этой игры не так уж и просто. Вокруг одни гангстеры, аристократы и мошенники. Так что все именно в стиле Гая Ричи.
2: Посмотрим. Полностью вышел второй сезон.
3: Все 8 серий уже лежат, так что смакуйтесь. Ладно, второй сериал называется «Первая ракетка». Ты не смотрел?
2: Про теннис, я так полагаю.
3: Да? Про, не просто теннис, про большой теннис.
2: А это уже интересней.
3: В главных ролях Данила Козловский и Полина Гухман.
2: Наш фильм.
3: Да? Сериал.
2: Сериал.
3: То есть по сюжету, вот у нас 17-летняя теннисистка. Катя ее зовут.
2: Mm-hmm.
3: Не Бодроба, правда. Вот. Катя вот вынуждена была, то есть, бросить спорт, потому что у ее семьи нет ни бабок, ни связей. Но она находит способ зарабатывать бабки. Она прикидывается новичком, ездит на закрытие московские корты и ракеткой обчищает карманы богатых любителей.
2: Интересненько.
3: Типа дуру включает, а я не умею играть, а потом обчищает им карманы. Но однажды ее замечает бывший профи и тренер Игорь. Это там его Игорь и играет.
2: Козловский, да?
3: Козловский играет его. Который понимает, что Катя — его шанс вернуться в мир большого спорта. И теперь его задача — превратить уличную теннисную аферистку в звезду большого спорта. Сериал про Катю и Игоря. А у нас в эфире сериал про что? Катю и черного перца, да?
2: Да. Ну, кстати, идея для режиссеров для нового сериала, который будет актуалочкой. Что-нибудь пропадал популярный сегодня.
3: А, нападали, да?

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 12, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, северо-западный.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо. Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
5: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. Белджи. Надежность в движении. Акция действует до конца сентября.
6: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
7: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
8: Тысяча автомобилей!
9: И один сайт. marten.ru.
10: Пицца-фабрика ищет автокурьеров. Выплаты каждую неделю, дневные и вечерние смены, вознаграждение по программе «Приведи друга». Подойдет для совмещения с учебой или подработки. Работа, на которую хочется приходить. Скорее звони. 8-921-530-63-44. Ульма, 160-18, Вологодская область, Вологодская, Пашихонское шоссе, здание 10, помещение 11, Украина, 124-153, район 1-16.
11: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте «Стройландия». Для дома и больше.
12: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профильцентр.
15: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: раз в будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о, ола парабола, ди-команда. Подъем, подъем, разгоняем сон быстрее, чем диванные эксперты находят виноватого после пропущенного гола в Лиге чемпионов. Это добудительное шоу «Разбудилники».
1: Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: А я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао Мерио Куланча.
1: Тот самый Саймон. Все-таки продолжая тему того, что всегда нужно хорошо выглядеть, мне кажется, девчонки иногда с этим перебарщивают. Ну, например, спортзал.
0: Так.
1: Ты видел этих девчонок, которые с помадой
0: на бровях? На каблуках, да? На пляже на каблуках, да, имеешь в виду?
1: Нет, на каблуках. Да, или на пляже, например, да, в каблучках.
0: Каблуки роют яму вообще в песке, они все равно идут.
1: Я не осуждаю, но мне кажется, это странным, и я вот как раз позволяю себе не накрашенно ходить в спортзал, чтобы кожа дышала. Зачем мне пудрой себя убивать?
0: Ну, погоди,
1: во время бега.
0: Вы же краситесь иногда, как будто вы не накрашены.
1: Знаешь, сколько времени это занимает?
0: А вот как, да?
1: Накраситься так, чтобы ты не заметил.
0: Прикольно.
1: Ну, часа два моего времени. Ты как предпочитаешь на девушек в спортзале смотреть? Накрашенных при полном параде или все-таки естественных?
0: Ну, если честно, да, то есть у меня есть радар, который мне подсказывает, что девушка за собой ухаживает. Я сразу это вижу вообще даже на 5
1: километров.
0: Не обязательно
1: мне помаду для этого.
0: Конечно, я сразу вижу, как она подносит себя, ногти, что у нее на ноге, что на лице. То есть это сразу я это замечаю. И понимаешь, человек постарался, но надо как-то комплимент сказать ей.
1: Ну да, умничка.
0: Но сегодня ты отлично выглядишь. Но, ребята, конечно, кто не знает, мы все помыты. Нормально постарались сегодня, так что все good.
1: Выгляди хорошо. Заказывай пробушку себе или близким. Группу ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, где живешь, кого будем будить. И в наших мессенджерах отмечайся в том числе.
0: Да, через одну песню начнем, а пока мы встречаем прекрасный праздник, который всегда приходит вовремя. Пятницу!
1: Подпеваем вместе.
0: Saturday, Sunday! Wow!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Что случилось? А я ржачный брат от другой мамы.
1: Кто тебя развеселил, рассказывай.
2: Мы тут с Андреем общаемся. Вот и попал в наш разговор накачанные губы.
1: Так.
2: Какие у тебя отношения к ним?
1: Мне больше интересно скорее твое отношение к ним.
2: Ну, мне нравится, когда все в меру. А когда лицо, как лицо, когда губы занимают пол лица,
1: это
2: уже, то есть, я хочу на ее лицо смотреть, а у меня взгляд попадает только на губы, понимаешь? Вот это уже чуть-чуть и меня смущает.
1: Бывает такой перебор.
2: Ну, а твое мнение на эту тему есть?
1: Да, как видишь, я выбираю натюрель.
2: Натюрель.
1: Натюрель.
2: Натюрель губы.
1: Аля. Получили заявки на пробушку, группу ВКонтакте под последним постом, своими естественными губками будем их озвучивать и реализовывать. Как тебя зовут, где живешь, кого будем будить, сообщай.
2: Пока губками не пишут, пишите руками. И кто прислал сейчас про сообщение у нас в мессенджере? Это Кирилл. Привет все города и регионы. Это прямо сейчас кто слушает разбудильников, это он. Так что он с Радио ДФМ всех объединяет и всем добра. Ну что ж, какой добрый песню-то по ему поставить? Сейчас посмотрим. Так, для доброго человека есть такой трек.
1: У тебя есть трек-плейлист «Добро».
2: Просто есть трек человека, который видел Катю ненакрашенную. Кто не в курсе, Катя пошла ненакрашенная в магазин.
1: За тазиком.
2: Да, за тазиком. И артист там стоит на нее смотрит.
1: Я встретила артиста, который мне очень нравится. И он на меня посмотрел и отвернулся.
2: А ты не взяла судьбу в свои руки, понимаешь? Развернулась и пошла домой. Так нельзя. Так, слушаем трек. Катя, это где?

0: Разбудить моих сыновей Мирона и Даню. Рано приехали в школу, сидим в машине, слушаем DFM. Ну, классное время, ой, способ убить время от Марии.
1: Так, завалили время, и теперь для вас специально привезли из Пуэрто-Рико.

0: Будем Ольгу. Ольга пишет, разбудите, пожалуйста, это у нас в мессенджере, разбудите, пожалуйста, мою дочь Катюшу. Катенку, пора просыпаться и идти в садик.
1: Также Оля пишет из Пскова. Разбудите Максима и Василия. Пусть будет продуктивный день.
0: Вау, let's go. Кто хочет в Тамбов? Максим или Василий?
1: Все.
0: Все?

0: Значит, у нас впереди игра «Крокодил». Думаю, все знают, как в нее играть. Саймон будет объяснять мне слова, не используя однокоренные. А вот эти самые слова мы ждем от вас в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Оставляйте любые, рандомные, в любом количестве. Чем больше слов, тем больше шансов на победу. Ждем.
1: Ждем, да. Скоро будет суета в эфире. Мы же умеем, мы же суетологи. Ну что ж, это шоу
0: «Разбудилки».
1: Дорогой, дорогая.

0: Шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
9: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
10: ОСАГО в альфа-страховании.
11: Вот настоящий порядок.
12: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
8: Красота-то какая! Лепота!
13: А у альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
14: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
15: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
16: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
17: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
18: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
19: В этом весь ты.
18: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
20: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
21: Только в ленте.
22: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Хаю-хай, каравай, ди-тусовка. Если утром ты разговариваешь только с кофемашиной, знай, мы кофемашина для ушей. Это кофе, заменяющее шоу
2: «Разбудильники».
3: Здесь пол кофемашины. Катя Бодрова!
2: Вторая половина кофемашины. Диджей Саймон.
3: Сейчас игра «Крокодил» без жестов. Играем только мышцей во рту.
2: Спасибо тем, кто отправил рандомные слова в группу ВКонтакте под последним постом видео и в наши мессенджеры. Эти слова Саймон будет объяснять мне в течение минуты, не используя однокоренные. На чем слове остановимся, тот и победил, тому отправим подарок от радио DFM.
3: Так.
2: Ты готов?
3: Сейчас будем навести суету. Давай. Давай попробуем. Так, на этом жарят шашлычки.
2: Мангал.
3: Молодец. Где выкручивает колеса в машине и обратно ставят? Как это называется?
2: Монтажка.
3: Это второе число, а первое число?
2: Шиномонтажка.
3: Молодец. Так, запятые красивым языком как называется?
2: Паузы?
3: Запятые, точки, вот это
2: пунктуация.
3: Все. Пунктуация, молодец! Так, а если вот фигуру девушки, фигура девушку, да?
2: Осиная?
3: Нет,
2: талия?
3: Это красиво говорят, именно соотношение.
2: Песочные часы?
3: Да, у соотношения верхний час, середины и нижний час.
2: 90-60-90, модель.
3: Есть порции еды, да?
2: Так.
3: А если по фигуре ты говоришь?
2: Порция еды?
3: Да, что-то про...
2: У меня мозг сейчас взорвется.
3: Порция еды, а порция тела как называется?
2: Пропорция!
3: Пропорция!
2: Не используй однокоренные!
3: Ну, про...
2: Порция, пропорция. Шашлык-машлык.
3: А, да, пропорция. Они, кстати, ну, какие-то родственники точно.
2: Думаешь? Да, если переборщил с пропорцией... Точнее, с порцией. Получай такую себе пропорцию.
3: Но в итоге-то кто победил? Не пропорция, да?
2: Пропорцию, конечно, на этом слове остановились.
3: А, ну значит, Андрей победил со своей пропорцией.
2: Победил и забрал подарок от радио DFM.
3: Yeah.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему я хожу на работу? Работаю, но не зарабатываю.
1: Реклама на DFM.
3: Роллы в пиццафабрике теперь стоят так мало, что это почти неприлично. Конкуренты в растерянности, а ты просто заходишь на сайт и заказываешь. Желтые ценники не врут. Хватит переплачивать. Заходи на пиццафабрика.рф и заказывай.
4: Оймал, Волга, окружное шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12-43-54-116.
5: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль центра 54-54-54.
6: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу, чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Не госпрограмма?
11: Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
12: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Сегодня пятница, и все уйдут с работы пораньше, кроме искусственного интеллекта. Работает 24/7 и помогает нам делать рубрику «Нейрогрув». Прямо сейчас послушаем музыку, созданную ИИ на все случаи жизни. Какой случай нас интересует сегодня, Сэй?
2: А сегодня трек про поп-музыку. То есть поп-музыка — это не только музыка для подкачивания поп. Она вообще родилась как музыка для всех. То есть приставучий музон, который легко слушается по радио и живет в мозг, да? Живет в мозге или в мозгах, как правильно?
1: В мозгу.
2: Живет в мозгу. А если их несколько мозгов? Живет в мозгу.
1: В мозгах.
2: Живет в мозгах, как червяк, да? Правильно?
1: Наверное.
2: Под жанров поп-музыки их дофига ли он. Сегодня в одном треке уместились всего лишь 16. Слушаем наш ИИ-трек «Пам-пам-поп». Ты посмотри, как, кстати, список жанров. Потом обсудим.
1: Давай.
2: Let's go. Куда ты делся?
1: Где ты, поп?
2: Поп-пам-пам-поп, накачанный. Так, нейрогрув, пам-пам-поп. Right about now, the Funk Soul Brothers. Let's go. Пам-пам.

0: Ну что ж, Кать, какой поп тебя больше качал?
1: Ну, я думаю, по нашей теме кринж-поп, конечно. Кринжатинку мы любим. А кей-поп, ну, всем известен.
0: Это корейский поп, да.
1: А джей-поп?
0: Это Japanese pop. Это японская поп-музыка.
1: Си-поп?
0: Chinese pop. Китайская поп-музыка. Это, кстати, они региональные такие гегемоны. То есть они доминируют именно там, в Азии. То есть си-поп, джей-поп и кей-поп.
1: Ага. Уяснили. Mm-hmm. А bubblegum pop, то есть жвачка-поп, что pop? Это значит?
0: Это Britney Spears, Katy Perry, Aqua Baby Girl. Вот такой сладкий поп, приторный поп. Вот, это и есть bubblegum pop.
1: Вот это интересно. Но все остальное вроде бы... А, кроме teen-pop.
0: А, ну, teen это...
1: Teenager?
0: Teenager, да, teenagerский поп.
1: Вот, что слушают совсем, да, молодые? Или
0: да.
1: Как?
0: Ну, как, ну, типа, Адушкина, кто там еще поет? Teen Pop.
1: Хорошо.
0: Вот это и есть Teen Pop.
1: Но этот трек сработал как настоящий поп-трек, потому что меня уже заело. Пам-пам-пам, в голове хит-парад.
0: Да-да-да.
1: Так работает поп-музыка.
0: Вот как червяк в мозгу или в мозгах.
1: В мозгах.
0: Когда не сколько мозгов, это в мозгах, правильно? Русский язык. Давай поженимся, наконец-то.
1: Здесь несколько мозгов. Кати Бодровой и диджея Саймона.
0: Мозгов. Вот вы отключили мозг. Мозг-офф. Ну что ж, зиба-зиба за внимание. Это был... Поп-рэп. Тим-поп.

0: наш пати.
1: На радио DFM шоу «Разбудильники».
2: Реклама. Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
12: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
14: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
15: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Вы владелец бизнеса.
19: А значит, работаете за...
20: Троих.
21: Четверых.
22: Пятерых не хотите?
23: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
24: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
25: Да никаких.
24: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
25: Перевожу.
24: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
25: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
24: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
26: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
27: Топ покупок месяца.
28: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
29: А мода C5. Добавить стиля.
30: JQ J7. Впечатлить друзей.
31: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
32: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
33: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
34: А дальше тусовка.
35: On DFM.
34: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Диггери-динг-динг-донг. Good morning, D-кафедра. День знания вроде уже прошел, но мы остались вечными студентами. Это мозгошлепающее шоу «Разбудильники». Кат, не спи.
3: Я уснула, простите. Да-да-да, это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ.
2: Ой, с опозданием на 2 года. Так, в ее хламнике столько фактов, будто интернет списывает у нее. Катя Бодрова.
3: Давайте обсудим. Напротив меня диджей Саймон.
2: Сейчас рубрика «Где знания сами лезут в голову». Катин хламник.
3: Да, снова в очередной раз отправляемся ко мне в голову, вытаскиваем рандомный факт. При ярком свете человек съедает намного меньше, чем с приглушенным тусклым освещением.
2: Слушай, а как насчет ресторана, где в темноте ешь?
3: И это намеренно делают рестораторы.
2: Чтобы больше ели, да?
3: Чтобы больше ели.
2: Ух ты!
3: Угу. Есть этому объяснение. Во-первых, осознанность. Яркий свет делает прием пищи более заметным. Мозг активнее следит за процессом, и человеку проще вовремя заметить, что он наелся, и остановиться.
2: Неужели человек видит, что он наелся? Не знаю, у меня такие сигналы не всегда поступают.
3: Визуальное восприятие. При ярком свете цвета еды выглядят насыщеннее и аппетитнее. Это подсознательно стимулирует аппетит, и человек может съесть чуть меньше.
2: Меньше, да?
3: Угу.
2: Вау.
3: И влияние на нервную систему. Есть мнение, что слишком яркий, особенно холодный свет, может активировать симпатическую нервную систему, а это иногда вызывает легкий стресс, и человек пытается заесть напряжение.
2: Это что за симпатичная нервная система?
3: Симпатичная нервная система.
2: Вау, дай мне такую нервную систему.
3: Она как раз у тебя, хотела сказать.
2: Да?
3: Ты всегда на оптимизме и позитиве.
2: Симпатичная нервная
3: система. Такой комплимент тебе кто-нибудь сделал?
2: Никогда не было. Кать, зиба-зиба тебе.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Чик-чик-бум! Ну, поехали!
2: Рэп-прогноз.
1: Россия большая, погода разная, но все города сегодня празднуют. К концу рабочей недели приплели, и эту пятницу мы заслужили. День рабочий, всем куда-то надо, наливай себе чай вместо лимонада. В выходные отдохнем, поиграем в падл. Разбудилки в эфире, все рады!
3: Реклама на
4: Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца сентября.
7: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
8: Тысяча автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
9: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
10: Додо.
11: Автомасла «Вэкзист». Пошехонское шоссе 8А.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: раз в будильнике на радио DFM. Буяка, буяка, дратути, ди-комьюнити. Если твой главный подвиг сегодня – это дойти до душа и не уснуть под струей воды, ну заряжайся и слови бодрячка в Powerbank Show.
1: Разбудилники! Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мери Окуланджа.
1: Акбалао, Мери Окуланджа. Как ты таким был, таким и останешься. А мне ж когда-то нужно будет менять фамилию. И вот я о чем подумала. А что, если это... Ну, после замужества. Понятно,
0: я,
1: да?
0: Я понял, да.
1: А что, если это будет абсолютная противоположность моей фамилии? Вот была Бодрова, стала Унылова. Как мы будем решать эту проблему? Или нересурсная какая-нибудь?
0: Май гаш, Какатя Борщевиновна.
1: Ну, это уже отчество.
0: А, да, я понял, да. Фамилия имеешь в виду, да?
1: Да. Надо поаккуратнее выбирать будущего мужа, конечно.
0: Будущего мужа можешь взять.
1: Сразу паспорт покажи. Фамилия как?
0: Что мешает будущему мужу взять твою фамилию?
1: Ну, есть такие практики.
0: Сыграть на братку.
1: Думаешь, да я ищу доминанта в своей жизни, как бы.
0: И еще у него будет, получается, уже не отчество, а матчество, да?
1: Да, Екатериновна?
0: Да.
1: Ну, нет.
0: Но такой есть.
1: Такой муж нам не нужен.
0: Почему? Он просто решил, то есть, оставить тебе фамилию.
1: Ладно, пока все остается как есть. Я Катя Бодрова, так была у Мери Окуланджа. Как зовут тех, кому нужна пробушка, будем выяснять. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, где живешь, кого будем будить. И также отмечайся в наших мессенджерах.
0: Ты мои фамилии ваши говоришь, как будто это заклинание.
1: Это уже вообще.
0: А была у Мери Окуланджа.
1: Уже от зубов отлетает от заклинания.
0: Ну, молодец, кстати. Многие вообще губы ломают вообще, произнеся мою фамилию.
1: Я справляюсь.
0: Ну что ж, я сейчас поставлю трек, который точно знаешь. И слова тут даже знаешь. Но встречаем пятницу! Ladies and gentlemen!
1: Наш пятничный гимн.
2: It's Friday then.
0: Okay, Saturday, Sunday. What? Поем вместе, Динарод! Woo!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь пока еще Катя Бодрова.
2: Фамилия еще не менялась, да? А я Саймон Черный Перец, Агбалао, Мерию Куланджа, диджей.
1: Получили заявки на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом забираю отсюда. А Саймон отправляется в мессенджеры.
2: Да, я беру оттуда вам, что нам пишут. У нас в мессенджере. Так... Так, этот раз кто пишет? Никита, да? А, вот Никита пишет: «Разбудите, пожалуйста, мою жену Галину. Она возилась с ребенком всю ночь. Нужна срочно пробушка».
1: Молодых матерей мы поддерживаем энергичной пробушкой.
2: Let's go! Просыпайся!

0: Разбудите, пожалуйста, меня. Сегодня корпоратив на природе, а я никак не могу разбудиться. Олеся, Краснодар. Ну, если аппетит приходит во время еды, веселье во время корпоратива. Олесь, не переживай.
1: Ну, в Краснодаре, да, в Москве сегодня такой был дождище.
0: Дождь.
1: Так что корпоратив именно на природе была бы полная фиаско. Окей, включаем тусовку.

0: На природе, да? Так, что у нас еще есть из желающих? Дарья пишет у нас в мессенджере. Привет, разбудилники. Передаю привет всем тем, кто отпускник, как я.
1: Привет. И белая зависть вам, ребят.
0: Вау, прикольно.
1: Доброе утро, разбудить моих детей, Данила, Дарину и Богдана. Едем в школу и на работу. Ростов-на-Дону. Яна.
0: Ростов, включи тусовку. Но, кстати, я хотел добавить еще Анну сюда. Анна пишет: дорогие наши разбудилники, Са и Катя, мы едем в машине в школу, а у меня первым уроком физра. Так не хочется на нее идти, особенно еще ноги болят. Разбудите меня, пожалуйста. И, конечно, мою маму Олю, моего брата Ваню и моего Мишу, это старшего брата.
1: Физкульт, привет, ребята. Да? На физру ходить надо.
0: Так что, включи тусовку и физру.

0: мясо.
1: Ну, разбудил. А значит, пора поиграть. +7 495 956 101.2. Телефон прямого эфира. Дозвонись, сыграй с нами, забери подарок от Радио ДФМ в честь пятницы.
0: Пока танцевали под Clubhead, забыли слышать номер телефона.
1: +7 495 956 101.2.
0: Welcome! Добро пожаловать в шоу
1: «Разбудильники».
0: Заодно включи

0: Реклама. Geely Citeray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citeray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа — все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом — это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел. Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
20: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-09. Город Москва. 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
21: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
22: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
23: Welcome back, and right now.
24: А теперь тусовка.
23: On DFM.
24: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс.
2: Оки-доки, смоуки-поуки, салютики-малютики, ди-пипл. Это мы, твои тройные экспрессо под названием шоу «Разбудильники». Она может отличить латте от раф-кофе по запаху через стену. Катя Бодрова.
3: Он знает 100 способов заварить пуэр, диджей Саймон.
2: Оу, играем в слово-микс. Здесь буквы тверкают, а слова как будто танцуют под диджейский микс.
3: И играть с нами будет Максим, город Миас. Макс, привет.
2: Вау!
4: Доброе-доброе утро.
2: Миас на связи.
3: Ну что, как, каким словом, точнее, каким выражением устойчивым можно описать этот день твой, эту пятницу? Без труда не выловишь рыбку из пруда? Или как?
4: Да, если не хуже.
3: Уши развесить, например. Валять дурака. Это характеристика нашего Саймона дня.
2: А я думал, валяться дурака?
3: Нет,
4: поваляться на диване.
3: Но это неустойчивое выражение. Это то, чем ты займешься вечером, я так полагаю.
2: Катя, теперь есть. Раз он придумал, теперь есть.
3: Ну что, ребят, слово «микс». В чем закрывается... Все, закрываемся. Я домой. В чем заключается игра? Мы, Макс, тебя называем устойчивое выражение, которое все знают, ты тоже наверняка. Только буквы расположили там в хаотичном порядке. Твоя задача выяснить, что за выражение мы имели в виду. И если справишься с тремя из пяти заданий, побеждаешь и забираешь подарок от Радио ДФМ. Готов?
4: Хорошо, давайте попробуем.
2: Удачи, слушай внимательно. Вот у меня русский язык, как говорится, не просто ломанный, он еще и сломанный. Первая фраза. Ух ты. Вишелить за гмами.
3: Вишелить за гмами.
2: Как ты думаешь, что это означает?
4: Вишелить за гмами.
2: Ага.
3: Или включить голову по-другому.
4: Шевелить мозгами?
2: Конечно!
3: Да!
2: Браво!
3: Первое задание.
2: У нас есть один правильный ответ. Так, идем дальше. Зебрица в логове.
3: В логове.
2: А, в логове, вот так даже.
3: Зебрица.
4: Рыца в логове?
2: Да. В логове, а это как будто...
3: Переверни.
4: Рыца в голове?
2: Так, в голове, правильно.
3: В голове, правильно, первая часть.
2: Теперь первая часть. Если, ну, король, русский король, как...
4: Копаться в голове?
2: Не-не-не, русский король как называется? Король, именно русский. Слово из четырех
4: король?
2: Букв. Ну, король,
3: по-русски.
2: Да? Царь. По-русски царь, молодец.
3: Очень приятно, да-да-да.
2: Так, царь, правильно, а...
3: Царь, царя в голове.
2: Если в голове, если в голове нет короля, как по-русски сказать?
3: Царя. Без царя в голове. Ну, ладно,
4: царя в голове.
2: Да. Да, верно.
3: Был близок. Давай еще одно задание.
2: Ну, еще один круг, да? Окей. Шуч басачья.
3: Все.
2: Шуч басачья.
3: Шутят все басачья. Что это значит?
2: Если полная фигня, это...
4: Блин.
3: У Саймона нет кошки, но есть...
2: Собака у меня. Ой.
4: Собака.
2: Так. А если это полная фигня, по-другому? То есть такая фраза.
3: Когда несешь бред, тебе говорят, ну ты просто говоришь какую-то...
2: Шуч басачья.
4: Чушь собачья!
2: Да! Молодец!
3: Неплохо,
2: да?
3: Неплохо справился с заданием, мы считаем. А значит, забираешь подарок от Radio DFM.
2: Victory! Заработал! Так, теперь вот прекраснее 8,5 секунд на приветик. Передавай.
4: Передаю привет вам, DFM, всем. Передаю привет своей супруге и дочке, которая вчера родилась.
2: Ух ты, поздравляю!
3: Поздравления, Макс!
2: От всего сердца, черного перца.
3: Родители, включите тусовку. Wow.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, мне сказали, что надо посидеть на дорожку. Но никто не сказал, что надо встать. Вот сижу, а поезд уехал без меня.
3: Вот это поворот!
1: Реклама на
4: Забудьте о летней жаре. Наслаждайтесь прохладными скидками в интернет-магазине стройландия.ру. Только с 11 по 13 сентября скидки 15%. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
5: ООО «Стройландия.ру» 46-0961. Плотеринг. Айстат Тамтики 28А. ОГРН 112-565-804-3961.
6: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Для всех, кто рулит. В сентябре выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавайл». И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавайл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
10: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.
12: Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и дополнительный повод любить пятницу и ждать ее с нетерпением. Потому что в рубрике «Микстура Саймона» Сай презентует нам по пятницам три новинки, из которых мы выбираем лучшую.
3: Расчехлял. Так, начинается наша мини-лига чемпионов из трех свежайших подгонов. Слушай и выбери, точнее, что больше нравится. Голосование идет у меня в мессенджере DJ MC Simon. Стартуем. Трек номер один.

0: ж, Кать, вот три трека. Мне кажется, выбор сегодня сложный.
1: Очень сложный, они все такие пятничные. А можно всех забрать?
0: Можно.
1: Но проголосовать только за один, да? В памяти остался трек номер один, особенно как-то ярко.
0: Ярко начинался. Кстати, третий тоже, они по вайбу похожи. Второй больше выделяется именно помягче вайб, да?
1: То есть эти больше... Мне кажется, третий вот помягче. Нет?
0: Нет, третий чуть более танцевальный, мне кажется, нет? А второй такой...
1: Ну, вот
0: такой,
1: и не подеремся.
0: Чуть помягче. Ну, кстати, вкус, видишь, у всех разный, так что выбирай по вкусу. Катя сделала свой выбор, ты сделай свой. А, это что, микстура у меня в мессенджере DJ MC Simon. Выбирай, в понедельник уже узнаем, кто победитель. Ага, это шоу!

0: На радио DFM шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка для всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
9: Капсикам.
8: Маме скрутила шею весной.
9: Капсикам.
8: Плечо подмывает у сына порой.
9: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
8: Капсикам. И боль на удалении.
9: Капсикам. Моя сила в движении.
10: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте!
13: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
14: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
15: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Режим игры включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ напоминает: жизнь проще, чем кажется. Саймон сейчас докажет в своей рубрике «Сайхакинг». Посоветует нам какие-то лайфхаки, а правильнее сказать, сайхаки, которые упростят жизнь.
2: Ну что же, продолжаю серию. Серию точнее. Как жить на 3 копейки, зарабатывая 2.
1: Мне нравится эта тема. Не останавливайся.
2: Окей. Финансовая йога. Окей. У нас какие... Что-нибудь запомнила с прошлого раза? То есть поаккуратнее с приложениями доставки еды, да?
1: Да.
2: Вот, заказывай аккуратно, а то у тебя потом будет огромная дыра в кармане.
1: Прежде чем купить что-то, подумай 3 дня, а потом еще 3 дня.
2: О, вот, и кофе на винос – это?
1: Запрет, табу.
2: Ну, не совсем запрет, но это роскошь. Вот, позволяй себе, если ты можешь себе позволить.
1: Да-да-да, я слушаю тебя, я попиваю кофе в стаканчике.
2: Если себе это постоянно не можешь позволить, лучше наваривай себе дома. Так, теперь продолжаем вот эту серию. Научись говорить: мне ничего не надо.
1: У меня все есть.
2: Особенно, когда друзья предлагают сходить в бар. Или в, ну, или в рестик, или куда-нибудь. То есть, ты сначала, конечно, ну, подумай хорошенько. Вот,
1: скажи, я подумаю, а потом слейся.
2: Да. То есть, карман выдержит это или нет. То есть, ради того, чтобы им было хорошо, а потом вот, ты сидишь, думаешь, почему я туда пошла.
1: Вот. Вечная проблема. Знаешь, да? Возвращаюсь из отпуска, где, конечно, ты только по ресторанам и ходишь, и такая: а что я в Москве не хожу по ресторанам? Сходила один разок, получила чек. А, так вот почему я забыла.
2: Чек во всей красе. Ну что ж, следующий совет, ну, это и так наверняка очевидно, но скажу лишний раз, чтобы закрепить мысль. Планируй бюджет на месяц. Если ты еще не научился планировать бюджет хотя бы на месяц. Полгода это уже, ну, это для... Ну,
1: продвинутых.
2: Да, прокачанных, да? Ну, хотя бы на месяц планировать бюджет. Если ты еще не научился, ну, выйди и заходи
1: нормально.
2: Да, зайди нормально. Да. То есть хотя бы на 30 дней планируй для начала. То есть бери калькулятор, и чтобы не удивиться, как Катя обычно в ресторанах, да, в Москве. И последний совет на сегодняшний день. Не стесняйся в этом же ресторане попросить контейнеры и забрать то, что ты не доел.
1: О, вот это я вообще без стеснений.
2: А, многие стесняются до сих пор, прикинь.
1: Не стесняйтесь, ребят, это норма, это практика.
2: Дай воздушную пятерку. Вкусно поел, не доел, забери домой, не стесняйся.
1: Конечно, даже если это 3 картошки.
2: Три картошки.
1: И вот эту картошку заверните мне, пожалуйста.
2: 3 картошки, это что, тоже тумаш? Ну ладно, слушайте Катя, да, она в этом плане, она очень опытная. Да.
1: Это была финансовая йога.

0: Прогноз на DFM.
1: Оу, да!

0: Раз будильники в эфире, еще рады.
1: Реклама на Дифа.
2: Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
3: «Автолайф-35». Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин «Автолайф-35». Вологда. Улица Ленинградская, 146.
4: «Мосанавто». УКРН. 122-350-001-31-31.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
6: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники», и сегодня мы узнали, что у обычного человека симпатическая нервная система, а у Саймона симпатичная. Провели очередную тренировку финансовой йоги, ну и послушали кринж-поп.
2: Oh, да.
1: На этом пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова, и, как говорит Тамада, попади карандашом в бутылку.
2: Опять те конкурсы, да?
1: Те самые.
2: Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец. Ди народ, желаю, чтобы все проблемы сегодня потеряли твой телефон, чтобы зарплата росла, кофе не остыла, а зеркало каждое утро говорило: «О, красавчик, красавица, опять ты!» Ну что ж, всем огненного дня, огненных выходных, а я везде... DJ MC Саймон во всех соцсетях. Целую, люблю, не могу.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Приятно осознавать, что сегодня последний рабочий день на этой неделе, и если вдруг вы особо не желаете сегодня перетруждаться, тогда имейте в виду, пожалуйста, что было доказано, имитация бурной деятельности, она вот на самом деле впечатляет начальство гораздо больше качественной работы, поэтому, ну хотя бы сегодня, в пятницу, можно сделать вид, что ты занимаешься чем-то полезным.
1: Я работаю!
0: Ага, вот приблизительно вот так вот, понимаете, эмоционально как-то надо это подкрепить. Я, Тимур Белов, предлагаю продолжить под музыку, под самые лучшие треки, под которые мы будем обязательно включать тусовку. Кто у нас впереди? Фастбой, Оливер Хелденс и многие-многие другие. Очень скоро. Будьте с нами.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Хоромов своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Кэш можем.
10: Беспроцентный лимит на все. Можем?
9: Кэш можем.
10: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: В люксе?
1: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Автохимия «Вэкзист». Пашихонское шоссе, 8А.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио Дева.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Чувствуете запах? Запах чувствуете? А это запах шашлыка тех, кто уже доехал до дачи.

0: естественным интеллектом.
1: Ученые доказали, что наибольший стресс женщина испытывает, когда ее называют женщиной.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов.

0: волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лома. Наименование оборудования. АО 5 телефон холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Преснянская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
7: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что

0: Радио Ди ФМ.
1: Ну, разумеется, я не могу не согласиться с Фарреллом Уильямсом. Бонов для счастья у нас сегодня предостаточно. Хэппи, особенно когда дело касается упрощения. Вот, кстати, для особо забывчивых водителей, которые не особо полагаясь на свою память, частенько бывают, вот такой забывают права, все решили упростить. Водителям разрешили предъявлять водительские права и СТС через мессенджер Макс. Изменения в ПДД вступили уже в силу, но саму функцию запустят в ближайший месяц. Там все доработает и все обязательно будет у нас. Осталось чуть-чуть подождать. Как, собственно, мы будем с этим жить? Как это будет работать? Объясняю. Водитель, собственно, формирует QR-код в приложении. Затем Макс получит данные через госуслуги. Инспектор возьмет и отсканирует код и проверит сведения по базе ГАИ. Вот, собственно, и все. Ну, надо сказать, что электронные документы будут иметь такую же силу, как и оригиналы. И я так понимаю, что после этого отмазка вроде: «Ой, уважаемый инспектор, простите, пожалуйста, документы дома забыл», скоро не прокатит. Поэтому нужно быть к этому готовым.
2: Реклама на Ди-ФМ.
3: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
0: Телефон рекламной службы Радио Ди ФМ. Вологде. 70-72-82. Ди ФМ.
4: Радио DFM.
0: Радио DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 11 часов. Радио DFM.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: DFM.
1: Все правильно, вы слушаете Радио ДФМ, Майкл Мой и Райан Льюис только что с нами в одной компании. Я помню то время, как их клипы пересматривал несколько раз подряд, но так мне нравилось, что делают эти ребята, да и, в принципе, сейчас тоже с большим удовольствием бы пересмотрел. Кстати, меня зовут Тимур Белов, всем привет. Я понимаю, что многие из вас сегодня будут смотреть на время и ждать того момента, когда же можно будет уже убежать, покинуть рабочее место. Ну, кстати, можете просто намекнуть своему начальнику, что сегодня отмечается День трезвости, и вы вот именно сегодня, в пятницу, да? Хотите уйти пораньше, чтобы это дело отметить чашечкой кофе, ну или жасминового чая. Тоже неплохие варианты, согласитесь. Про музыку давайте тоже не забудем, да? Another 54 Ultra, Talk to You, Anna Club, Yunata, Supergirl, также DJ Koja, Michiko. Прямо сейчас слушаем.
0: DFM. Радио DFM.

0: медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Шины в «Экзист». Пошехонское шоссе, 8А.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Radio DFM.
1: Радио DFM.
2: Sound of San Francisco — это супердиско. В преддверии выходных именно такое настроение почему-то. Но, собственно, чем заняться, куда сходить в ближайшую субботу и воскресенье, с удовольствием давайте прямо сейчас расскажу. Об этом запоминайте или записывайте. Спортивные мероприятия для любителей спорта. Для тех, кто в Москве 12 сентября, в субботу в рамках регулярного чемпионата состоится хоккейный матч «Спартак-Северсталь». Начало в 17:00, дворе спорта «Мегаспорт». В этот же день в веб-арене столкнутся футбольные команды ЦСКА и «Рубина». А вот на следующий день будет уже игра «Спартак-М» против Ростова. Место проведения матча — «Лукойл-Арена». Приходите обязательно поболейте за свои любимые команды. 11 сентября в парке «Зарядье» в Москве откроется выставка, посвященная гостинице «Россия». Посетителям выставки обещают рассказать, как, собственно, эта гостиница становилась героем городских историй, как менялось отношение к ней с течением времени. В общем, такие вот немного гостиные истории, но должно быть интересно. А если вы собираетесь в Воронеж, имейте в виду, что именно там в ближайшее воскресенье пройдет... Подождите. Ретрит с козлятами. Местная ферма организует пилатес прямо среди животных. Участникам обещают простую тренировку для расслабления, а после нее чаепитие и дегустацию сыров. Козы все это время будут свободно гулять по ферме и, собственно, составят вам компанию. Но зато будет что рассказать своим коллегам в понедельник. Почему бы и нет?
0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 12, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, северо-западный.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
5: DFM. Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка. Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
6: «Автолайф 35». Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин «Автолайф 35». Вологда. Улица Ленинградская, 146.
7: Мосавтор. ОГРН. 122-250-001-31-31.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Радио DFM. Радио DFM.

0: Радио ДФМ.
1: Всем еще раз огромный привет от меня, Тимура Белова. С вами по-прежнему, да, именно я. И когда в голову вам приходят гениальные идеи, их нужно обязательно, дорогие друзья, записывать. А если можно, если есть такая прекрасная возможность, то лучше, конечно, все регистрировать. Как, например, сделал АвтоВАЗ. Фраза, которую произнес директор по продукту АвтоВАЗа во время интервью, фраза, которая стала в итоге мемом, теперь зарегистрирована как товарный знак. И все вы прекрасно знаете, что это за строчка, да? Помните? Можно, а зачем? Вот когда твоя любимая приносит что-нибудь такое вкусненькое и говорит, ну давай, поешь, любимые, да. Ну и при этом указывает себе на твой животик, да, на твои бачка. Можно, а зачем все-таки? Или когда твоя любимая просит ей перевести деньги на новую сумку, хотя у нее есть огромная уже коллекция. Можно перевести. Я тебя люблю, дорогая, но зачем? Столько много. Или когда тебе говорят, что пора завязывать кофе и переходить на водичку. Можно, дорогие друзья, но зачем? Вот от последнего, например, от кофе я не готов отказаться. Кофе – это мой самый любимый напиток. И от музыки тоже. Давайте не будем отказываться. Карлитос и Витакер, Манхэттен, также Хёртс и Джон Саммит. Они впереди. Всех с пятницей.
2: Реклама. В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
5: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте плати частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
10: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Welcome back, and right now...
4: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: DFM.

0: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: DSM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Тройку лучших на прошлой неделе открыл трек Don't Wanna Go Home, Медуза и Henry Camomile.
2: Второе место.
3: Претенденты очень быстро залетел трек Satisfy, Келвин Харрис и Джази.
2: Первое место.
3: Ну а лидером на прошлой неделе остался тот же трек, что и был. Shades of Blue, Джон Саммит, Деволт и Джулия Черч.
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30.
2: DFM. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: БАУ «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: игры включен. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных.

0: Реальных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
10: Мамочке нужно ее оружие.
9: Она готова на все. Адрия Архуна и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. Натиск. Категория 18+.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Радио ДФМ.
1: Пока мы тут с вами работаем, в нашей стране теперь уже официально заработало 5G. На первом этапе охват затронул 16 городов. Минцифры заверяют, что уже в самое ближайшее время в этих городах сервисами могут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android. А вот доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple. Apple, у нас много вопросов, стучимся. Хочется еще быстрее отправлять мемы в чат, прям со скоростью звука. Жух, чтобы они улетали со скоростью света. Жух. Да, было бы хорошо. Я Тимур Белов, со скоростью света покидаю рабочее место. Прощаюсь до понедельника, желаю всем хороших предстоящих выходных. Далее уже встречайте Артема Скоробогатова. И помните, это Радио ДФМ. Включайте тусовку вместе с нами.
0: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 15 градусов, без осадков.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на ДФМ.
4: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
5: Да я сам решу, наверное.
4: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
5: Сам решу.
4: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-2. 21.
6: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис?
7: iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
8: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
9: 1000 автомобилей! И один сайт. marten.ru.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM.

0: порой происходит. Но какая пятница, такие и новости. В Австралии, значит, обнаружили 12 новых видов насекомых, 4 из которых посвятили Тейлор Свифт.
1: Да ладно?
0: Да, Лень Таркач, всем видам даже дали название. Теперь букашечек зовут Свифтифилус Тейлори, Свифтифилус Аматор, Свифтифилус Интерпидус и Свифтифилус Поэторум. Ах, вот если бы это был любовный сценарий, то было бы...

0: Согласитесь, шикарный сценарий. Я, Артем Скоробогатый, буду всецело ваш ближайшие 3 часа. Желаю всем исключительно легкого окончания рабочей недели. Потому что...
1: выходные впереди.
2: Реклама.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Напился.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобный. Новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РТС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
9: Welcome back, and right now.
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.

0: Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 560-98.
2: Акция действует до конца сентября.
3: Аккумуляторы в «Экзист» по Шихонское шоссе 8А.
4: В «Люксе»?
3: Да-да, в «Люксе». Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в «Люкс». Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
6: DFM Radio. Радио DFM.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Операторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Давай, от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто.

0: Здесь и новые, и проверенные с пробегом, чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
2: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
8: Я построю здесь новый мир.
7: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
9: Реклама 18+.
10: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику... Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
18: В этом весь ты.
17: И в этом весь ты. Т-банк.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
20: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
21: Погнали!
20: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
22: Автонекс.
23: А дальше тусовка.
22: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: Что же, прямо сейчас, дорогие друзья, предлагаю нам всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1813 году в Санкт-Петербурге открыли Каменноостровский мост, на котором впервые в отечественном мостостроении на разводном пролете уложили железобетонные плиты с асфальтовым покрытием вместо традиционного деревянного настила. В 1882 в Москве заработал первый в России частный театр, а в 1943 на стекольном заводе в Гусь-Крустальном выпустили первый советский граненый стакан.
1: Это ли не чудо?
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 15 градусов, без осадков.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM. 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.
5: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
6: 1000 автомобилей! И один сайт. marten.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 14 часов. Радио DFM.

0: знаете, происхождение некоторых вещей порой бывает трудно объяснить. Но когда люди откровенно недорабатывают и приводят к нормам то, что нормой вовсе не является, то об этом хочется говорить во всеуслышание. В Екатеринбурге, значит, снизили требования к качеству горячей воды. Корректировки коснулись повышения допустимой нормы содержания железа и цветности. А это значит, что ржавая вода, льющаяся из-под крана, теперь считается нормой.
1: Че?
0: Видимо, и заболевания, связанные с попаданием тяжелых металлов через кожу, самый большой выделительный орган в организм жителей Екатеринбурга, тоже считается нормой. Да, господа коммунальщики?
2: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно?
0: Всем бодрого доброго! С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Берегите честь с молоду.
3: Реклама.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.

0: ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
9: Мамочке нужно ее оружие.
8: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере «Натиск». Категория 18+.

0: Забудьте о летней жаре. Наслаждайтесь прохладными скидками в интернет-магазине Стройландия.ру. Только с 11 по 13 сентября скидки 15%. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
1: ООО Стройландия.ру. 46-60. Код Ренмак. АЭС Автоматики 28А. ОГРН 112-565-704-39-61.
2: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
6: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
5: Муз-ТВ, новый вызов в Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
7: Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82. ДФМ.
9: Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Я вам скажу всю правду в глаза. Вы не обижайтесь, но я скажу вам всю правду. Вы гениальный человек. Вот так вот хорошо.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Так, надо с кем пофлиртовать срочно. Так, люди, человеки.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Знаете, выходишь на балкон, здравствуй, солнце. Ну вот что-то из этого.
0: This is

0: DFM. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Тигр включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза в Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: тобой. И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 ярких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РТС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК «Стадиум» вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. «Звезды хайпа». 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что Радио DFM.

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно, записывайте. День планирования отпуска, который уже, видимо, прошел, потому что лето мы профукали. Или же день обмена идеями. И с первым же прохожим ими поделиться.
1: А что идея?
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 15 градусов, без осадков.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.
8: «Автолайф 35». Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин «Автолайф 35». Вологда. Улица Ленинградская, 146.
9: Санавтра, Украина, 122-350-001-31-31.
10: Автозапчасти для иномарок в «Экзит». Пошехонское шоссе, 8А.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Ди-Ньюс. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Технические испытания колеса обозрения стартовали в Вологде. Сегодня в Вологде пройдет церемония взвешивания участников Кубка губернатора Вологодской области по боксу. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Технические испытания колеса обозрения стартовали в Вологде. Новый аттракцион смонтировали в парке ветеранов. Сейчас специалисты готовят объект к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. 40-метровая конструкция. Конструкция рассчитана на 120 посетителей. Она оснащена 20 закрытыми кабинками с отоплением и кондиционированием. По вечерам на колесе будет зажигаться иллюминация. Аттракцион построен на средства инвестора. Строительство аттракциона осуществляется в рамках народной программы «Единой России». Порядка 150 нестационарных торговых объектов в Вологде обновлены в соответствии с единым дизайн-кодом. Ранее к обновлению облика объектов нестационарной торговли присоединились местные предприятия, продающие молочную продукцию в областной столице. Помимо нестационарных торговых объектов, единый стиль используют в Вологде на информационных вывесках, баннерах, умных остановочных павильонах, входных группах детских площадок, арт-объектах, автобусах и фудтраках. Внедрение единого дизайн-кода является частью масштабной работы по подготовке к юбилею, инициатором которой выступил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: Ди-Ньюс. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: Радио DFM.

0: на радио DFM. Ну и насколько мы привыкли с вами думать, круиз – это вроде бы как возможность отдохнуть и расслабиться. Но только не для шотландского бегуна Пола Мэнсона.
1: А что случилось?
0: Он отправился, значит, в круиз по Средиземному морю, заранее составил маршруты по городам, в которых планируются остановки, и за 7 дней плавания пробежал 7 марафонов в Риме, Неаполе, на Сицилии, в Которе, на Корфу и Катакалоне. И даже на беговой дорожке лайнера в день возвращения домой. Ну что тут сказать?
2: Беги, Форест, беги скорее!
0: Главное, не споткнись. Всем здрасте, мордасти. С вами все тот же Артем Скоробогатый. Объявляется перерыв.
3: Реклама. В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
9: Кэш можем.
10: Беспроцентный лимит на все. Можем?
9: Кэш можем.
10: Подключить бесплатно дебетовый

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 ярких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио Дева. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
5: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
7: Welcome back and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.

0: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Бутерброд всегда падает маслом вниз.
4: А твой смартфон стеклом или опять завис?
5: iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания выпуска и выпуска.

0: Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106 590 202 86 20. Город Пермь. Детали dom.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения, 0+.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
9: Я построю здесь новый мир.
8: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
10: Реклама 18+.
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
12: Берем кредиты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
15: В этом весь ты.
14: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
16: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
17: Погнали!
16: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
18: Up the next.
19: А дальше тусовка.
18: On DFM.
19: Потому

0: аж до понедельника.
1: А напоследок я скажу.
0: Да, скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, в России официально запустили связь 5G, а в Америке выпустили косметику со вкусом соленых огурцов.
2: Да вы, блин, даете.
0: Вообще-то соленые огурцы, а точнее их рассол, используют для других целей. На этом у меня на сегодня все. Да и вообще, на этой неделе тоже надо сказать все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Проведите выходные так, чтобы было что вспомнить в понедельник. Ну и...
3: До скорого.
4: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 15 градусов, без осадков.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Радио DFM. Радио DFM.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

там выглядят новые яблоки, да, и как они складываются, раскладываются, друзья. Мы займемся чем-то более практичным, ну и как минимум более дешевым вообще цены, видели? Будем слушать музыку, разумеется, и я напомню, друзья, что ее у нас просто очень много. Можете еще зайти к нам на сайт dfm.ru, давно там были последний раз, вот пора. А еще скачать наше мобильное приложение, там тоже можете послушать наши интернет-станции, которые постоянно обновляются, пополняются, и вы можете выбрать для себя свой какой-то особенный жанр. Ну а здесь мы продолжаем. Меня зовут Женя Кротов. Всем огромный привет. Прямо по курсу работ под названием «Desire».

0: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
1: Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Для всех, кто рулит. В сентябре выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавайл. И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Хавайл. Вологда. Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
6: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Автолайф 35. Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин Автолайф 35. Вологда. Улица Ленинградская, 146.
8: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: детства. Зашли и вышли, вспоминая один мультсериал. Друзья, кстати, также быстро зайдем и выйдем в ближайшие выходные, потому что они пролетают всегда незаметно. Но чтобы было что вспомнить, как минимум эмоционально, друзья, не пропускайте Deep FM Top 30. Напомню, что мы с вами встречаемся каждую субботу. Приятно проводим время, кайфуем, слушаем самые главные треки. И, естественно, сделаем это завтра с 15 по столичному. Мы с вами собираемся. Друзья, кстати, еще заходите к нам на сайт dfm.ru. Там есть, собственно, актуальная таблица. Посмотрите, болейте за любимчиков. Ну, а сейчас продолжаем. Впереди еще много классных треков. Что ж, вместе слушаем хорошую музыку.
1: Реклама на DFM.
2: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
3: Автомасла «Вэкзист». Пошехонское шоссе 8А.
4: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Ну, пятница, ну, красота, друзья. 11 число, праздники, события. Посмотрим. Сегодня празднуется очень уместное событие. День рождения граненого стакана. Но если вы руки потираете уже, друзья, слушайте дальше. Сегодня также отмечается Всероссийский день трезвости, да. А кроме того, еще и день правильного питания. Да что за пятница такая? Так что, ну, нужно будет как-то выкручиваться, конечно, но хотя бы вот этот праздник продолжает отмечаться. Это праздник ласкового общения, так что, если очень хочется бывшей написать, все-таки можно. Всем привет, меня зовут Женя Кротов, у нас новый час хорошей музыки, и мы продолжаем ее слушать. Поехали!
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: «Волга». Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Ошантись по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица» филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.

0: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98.
2: Акция действует до конца сентября.
3: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолио» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
4: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу. Чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
5: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
9: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
2: On DFM.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонсоров.

0: И с пробегом, чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый лист пробегом – это Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
2: Распакупер, это супер. Распакупер.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.

0: На просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
2: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что Радио DFM.

0: Да, друзья, все мы не хотим становиться старше, многие поэтому подражают молодым поколениям, не знаю, правда это или нет, словечко копируют, повадки, буквально ларпят, короче говоря. Но не все вы захотите копировать, уж поверьте. Все говорят про новый тренд у парней, феромон максинг он называется. Суть проста, покорить девушку на свидание своими феромонами, и вот что нужно сделать. Это не мыться, оказывается, не использовать парфюм и покорить природным запахом. Ну что ж, у метро такие периодически покоряют. Запоминается надолго, это уж точно, так что удачи им. Ну и теперь понятно, как родилась вот эта известная строчка в известной песне «Максим». Видимо, с такого же свидания вернулась.
1: Мне стало так легко дышать в открытое окно.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 15 градусов, без осадков.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Роллы в пиццафабрике теперь стоят так мало, что это почти неприлично. Конкуренты в растерянности, а ты просто заходишь на сайт и заказываешь. Желтые ценники не врут. Хватит переплачивать. Заходи на пиццафабрика.рф и заказывай.
6: ОИМАЛ, Волга, Оружное шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12-43-54-116.
7: Финтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство, качество, цена 54-54-54.
8: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
9: Додо. Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис?
10: iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
11: Пицца-фабрика ищет автокурьеров. Выплаты каждую неделю, дневные и вечерние смены, вознаграждение по программе «Приведи друга». Подойдет для совмещения с учебой или подработки. Работа, на которую хочется приходить. Скорее звони. 8-921-530-63-44.
12: Ухима, 160-017, Вологодская область, Куракула, Тепошевонское шоссе, здание 10, помещение 11, Украин, 124-300-301-116.
13: 100-200-300-400-500-600-700-800-800.
14: Тысяча автомобилей! И один сайт. marten.ru.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Уличное освещение подключили на аллее на улице Мира в Вологде. Порядка 150 нестационарных торговых объектов в Вологде обновлены в соответствии с единым дизайн-кодом. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Уличное освещение подключили на аллее на улице Мира в Вологде. Благоустройство пространства близится к завершению. На аллее уже появилась новая плитка. Аллея ожидает поставку МАФов. Работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России». Куратор программы на востоке Вологодской области Сергей Селянин оценил процесс ремонта на объекте и отметил, что благоустройство выполняется качественно. Аллея на улице Мира является одним из ключевых объектов благоустройства, которое ведется к 880-летнему юбилею Вологды. Порядка 150 нестационарных торговых объектов в Вологде обновлены в соответствии с единым дизайн-кодом. Ранее к обновлению облика объектов нестационарной торговли присоединились местные предприятия, продающие молочную продукцию в областной столице. Помимо нестационарных торговых объектов, единый стиль используют в Вологде на информационных вывесках, баннерах, умных остановочных павильонах, входных группах детских площадок, арт-объектах, автобусах и фудтраках. Внедрение единого дизайн-кода является частью масштабной работы по подготовке к юбилею, инициатором которой выступил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Временная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.

0: gentlemen. Ladies and gentlemen. Allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, я работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже пою песни в душе и тоже в детстве боялась заставку телекомпании «Вид». Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем рабочую неделю и начинаем нашу вечеринку, а заодно и выходные. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, на календаре 11 сентября 2026 года, это пятница, друзья, и сегодня день рождения граненого стакана. Мало кто знает, но на самом деле есть слух, что создатель этого стакана Вера Мухина, наша великий скульптор, создатель великого скульптурного творения «Рабочая колхозница». И вот она как раз придумала этот граненый стакан, который, ну, кстати, наше уникальное ноу-хау.
2: О, да, повидал много всего.
1: Всероссийский день трезвости. Неудивительно, что отмечается именно в этот день. Аплодисменты всем трезвым, несмотря на пятницу. Праздник ласкового обращения, день осенних красок, день правильного питания сегодня. О, кстати, в Индонезии день радио.
2: Поздравляем.
1: Можем как-то примазаться.
2: Шлем сигналы.
1: Иван постный сегодня. Иван пришел и лето красное увел. Грустно это все, но тем не менее вот отметили. Ну еще сегодня день законности и незаконности, поэтому мы решили обсудить с вами следующее. Назовите что-то законное, а по ощущению будто бы нет. Я могу первое начать. Есть печенье в постели? Вот вроде бы законно, а ощущение, что нет. Не заправить кровать утром. Тоже такая же история. Болеть за «Спартак», а жить в Петербурге. Вот вроде бы законно, а незаконно. 100%.
2: Законно, но небезопасно.
1: Как минимум. Дальше. Посмотреть новые серии сериала без второй половинки. Особенно, если вы начали смотреть этот сериал вместе.
2: Предательство.
1: 100%. Это на самом деле, я считаю, что нужно уже как-то вписать законодательство, что
2: брать
1: это точно
2: договор.
1: Незаконно. Да, это нельзя. Кинуть огрызок за диван. Тоже. Вроде бы законно, но по ощущениям как будто бы нет.
2: Не облизывать крышку от йогурта.
1: Ну, кстати, ну такое.
2: Ну да. Или не пойти на новогодний корпоратив, или вообще, в принципе, на корпоративную вечеринку.
1: Да, вот вроде бы можно не пойти, но потом все начнут спрашивать, а почему, а что, а как. Ну, такое тоже, такое себе.
2: И съесть последний кусочек. Вот последний, знаешь, остается чем-нибудь вкусненьким. Там,
1: да, и чаще всего это бывает, знаете, с чем? С тарталетками и с икрой.
2: Вот, да.
1: Всегда
2: да,
1: все боятся да, взять последний. То есть первую как бы берут еще, а последняя с икрой. И потом появляется кусочек, говорит, ну, раз никто не хочет, тогда я. И все на него так немножко сукаризной смотрят. Типа все хотели вот эту речь толкнуть, но не успели. В общем, друзья, обязательно отвечайте нам на этот вопрос. Есть координаты.
2: Группа Радио ДФМ ВКонтакте, канал в Максе и не только в Максе. Сообщение на номер принимаем +7 900 965 115 515. И, конечно же, приложение Радио ДФМ. Там есть возможность написать в прямой эфир.
1: Ну и, конечно, лучшему сегодня наша суперстильная фирменная кружка DFM. Ladies and gentlemen, мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
0: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: От сбора в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты. Т-банк.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
13: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, что нам говорят астрологи по поводу сегодняшних лунных суток? Ну, во-первых, в 6.26 у нас стартануло новолуние, первый лунный день. Что же это означает? Вообще, этот период новой луны, он очень волшебный, он по-настоящему магический. Каждый человек, кто хочет исправить что-то в своей жизни, или, может быть, наоборот, добавить что-то интересного, необычного, он может притягивать, примагничивать к себе те какие-то моменты, которые он желает видеть в своей жизни. Это день замыслов и планов. То, что мы спланируем в этот день, будет иметь тенденцию к реализации в течение всего следующего лунного месяца. Первый лунный день всегда непостоянен, потому что он может длиться пару часов, а может охватить полностью лунные сутки. В нашем случае практически полностью лунные сутки будут затронуты, да, потому что только утром у нас получается второй лунный день стартует. Утром следующим.
2: Угу, субботу, да.
1: 7.32, да. Поэтому мы еще пока можем загадывать желания. Карты желаний, кстати, классно в этот период составлять. Вот. И что еще есть? Подумайте, чем бы вы хотели заниматься в ближайшее время, ну, может быть, в ближайшие 30 дней. План можно какой-то составить очень хорошо в этот период. Если вы, например, мечтаете о каких-то конкретных историях, ну, например, давайте банально, хочу быть богатым, да? Нельзя же Вселенную посылать «хочу быть богатым». Это неправильная установка, неправильное желание, неправильная аффирмация. Аффирмация должна быть такая: что я буду делать для того, чтобы мои планы реализовывались. И максимально представлять себя уже реализующим, так сказать, эти шаги.
2: То есть просто сумму на счет задумать не надо?
1: Ну, это тоже можно, но все-таки стараться думать, как она придет. Потому что она же может из разных сторон прийти. Например, извините, наследство можно получить. Тут уж, да, деньги-то пришли, да, а каким путем, непонятно. Поэтому Вселенная в этом плане не разбирается. Очень важно визуализацию правильно формулировать. Мысленно рисуйте результат своих действий, представляете то, что хотели бы получить, но как вы это получаете, тоже очень важный момент. Так, по поводу любви. Постарайтесь не ссориться с окружающими. Если вы уже с кем-то в ссоре, миритесь в этот период. Это идеальное абсолютно время для примирений. Выполняйте обещания, даже если давали давно их. Так повышаются шансы на реализацию ваших планов. Духовно вы очищаетесь, начинаете лунный месяц с положительными эмоциями, с чистоты, так сказать. В новолунии также лучше отказаться, воздержаться от заключения важных сделок, решения финансовых вопросов. Вот завтра, послезавтра для этого уже будут идеальные сутки. То есть это уже сейчас время мечты, визуализации, примагничивания, а вот следующие лунные сутки, они уже будут хороши для реализации. Такие дела.

0: Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Напишите нам что-то законное, но по ощущениям как будто бы нет.
0: Дмитрий, давайте вы сегодня вот первый прям возьмете на себя открытие нашей темы.
1: Комментариев уже много. Вышел из магазина без покупок, например.
0: Это всегда такой момент ощущения, во-первых, что ты что-то украл, хотя ты ничего не украл. И вот ты проходишь без покупок через этот металлоискатель и думаешь, боже, сейчас он зазвонит. Вот какая-то вечно стрессовая ситуация. При том, что ты ничего, естественно, не взял, да, чужого, но вот и охранник на тебя еще вот так вот смотрит, и ты так... Как-то у тебя было такое,
1: конечно,
0: ощущение стрессовое?
1: Еще при этом может что-то запищать, например,
0: какую-то
1: вещь, ты недавно купил, а у тебя там какая-то наклейка осталась, и все. И вот ты потом доказываешь, что ты это не покупал или не здесь покупал. Кстати, вот Алина еще пишет: дома не ночевал или лайкнул какую-то фотку другую.
0: Не помыть посуду, а свалить в раковину, дождаться прихода жены. Вот. Не прийти с работы в пятницу скучным. Трезвым. Друзья, напоминаю, у нас сегодня день трезвости, так что сегодня это норма. Также у нас есть сказать начальнику, что он сваливает на других свою работу и повышение зарплаты попросить там же. Вот это как-то будет совсем.
1: Ну, такое, да.
0: Разогревать рыбные котлеты в рабочей микроволновке. Вот сейчас жиза, вот прям жиза. Сейчас каждый вспомнит точно этот момент. Бить веддинговый аппарат, когда застряла оплаченная тобой шоколадка.
1: Ну, это вполне
0: законно. Нет, это незаконно. Понимаете, вот смотрите, это незаконно. Вы ломаете чужое имущество. Но с другой стороны, вы же оплатили, она же там висит, ее же надо как-то забрать. И вот это всегда очень обидно. Но бывают моменты фарта. Когда кто-то от кого-то повисла эта шоколадка, и кто-то не стал бить веддинговый аппарат, ты ушел. И ты просто получаешь две шоколадки вместо одной. Такой бонус от вселенной.
1: Да, это уже такой челлендж получается.
0: Потратить большую часть зарплаты в день получения. Вот вроде бы законно, а по ощущениям как будто бы нет.
1: Да, ипотечникам привет.
0: Привет огромный. Похудеть без диет и спорта. Ну, это ведьмы. Ведьмы. Я вообще вот поражаюсь. Есть такие люди. У меня приятница... Нет, я не буду об этом. Это как-то неприлично.
1: Знакомый моей знакомой. Давай так. Переводимся быстро.
0: Просто там действительно очень в тему. Но я понимаю, иногда я понимаю, что не очень прилично будет звучать, если люди едят. А у нас сейчас время ужина, поэтому лучше не будем об этом. Так, а зато будем о том, что поиграем.
1: Да, у нас впереди игра называется «Методом тыка». Звоните 8-495-956-1012. Будем проверять вашу интуицию.
2: 3, 2, 1, go! Реклама на Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77. Белджи. Надежность в движении. Акция действует до конца сентября. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца сентября.
3: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
4: Да я сам решу, наверное.
3: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
4: Сам решу.
3: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
2: Забудьте о летней жаре. Наслаждайтесь прохладными скидками в интернет-магазине стройландия.ру. Только с 11 по 13 сентября скидки 15%. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
5: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу, чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
6: Ворота и калитки, распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.
8: Автохимия «Векзист». Пошехонское шоссе, 8А.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.
10: «Радио ДФМ».

0: Итак, друзья, прямо сейчас играем методом тыка. Будем проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
1: Город Владимир, на связи вместе с нами Александр.
0: Александр?
2: Да, добрый день.
0: Ну, здравствуйте. Как ваше настроение сегодня?
2: Прекрасно.
0: А что делаете-то? Пятница же.
2: Ну, так вот, стоял в пробке, уже практически доехал до дома.
1: Какая хорошая пробка.
0: Рассосалась специально для нашего друга. Так, ну что, давайте прямо сейчас отвечать «да» или «нет» нужно, не задумываясь, полагаясь исключительно на интуитивное поле. На старт, внимание, погнали. Правда, что у рыбы сарган зеленые кости?
2: Правда.
0: А правда, что в химической таблице Менделеева есть элемент арсений?
2: Нет.
0: Правда, что бобры видят под водой, потому что у них прозрачные веки?
2: Да.
0: Правда, что дорожные знаки бывают только круглыми или квадратными?
2: Нет.
0: Правда, что плутофобия – это страх перед большими деньгами?
2: Нет.
0: Ну, окей, прямо сейчас мы выясним уровень вашей интуиции. И на самом деле, конечно, можно было дать вам подсказку, но зачем, если и так все, в общем, не так плохо. Послушаем, что нам скажет искусственный интеллект.
3: Ваш уровень интуиции равен 4.
0: Александр. А до 5-ки-то чуть-чуть не хватило. Последний ответ был неверный, а все остальное правильно. А правда, что рыба сарган зеленой кости? Да. Правда, что в химической таблице Менделеева есть элемент арсений? Нет. Правда, что бобры видят под водой, потому что у них прозрачные веки? Да. Правда, что дорожные знаки бывают только круглыми или квадратными? Нет. И правда, что плутофобия – это страх перед большими деньгами? Да. Аплодисменты.
1: Александр, поздравляем, вы обладатель нашей фирменной кружки.
0: Ну и, конечно же, мы дарим вам самое ценное, что есть у нас, от сердца буквально отрываем. 10 секунд на все привет.
2: Все, передаю огромный привет любимой супруге Ирине и сыну с его другом, который у меня в машине забрал их после тренировки. Ну и всем слушателям ДФМ.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо подмывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.

0: 8-926-20. Город Пермь. Детали дом.ру.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах. И храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
0: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
0: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
0: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: А дальше тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что

0: On DFM. Так, друзья, ну у нас тут пара новостей прилетела. Мы их сейчас попробуем вам рассказать. Сотрудники увольняются с работы за отсутствие похвалы от начальства. Недостаток признания снижает мотивацию, повышает стресс и приводит к выгоранию. Когда нет никакой обратной связи, люди склонны додумывать. Обратная связь и признание заслуг – базовая потребность, поэтому руководителям советую чаще хвалить сотрудников. Меня можно не хвалить. Хвалите в конце месяца. В конце... Нет, я даже скажу какого. 10 и 25 числа. Вот мне достаточно этой похвалы вполне. Вам, Дмитрий, как?
1: Да, не хотелось бы, на самом деле, обратную связь. Иногда получаешь, но только как-то негатив один. А вот редко хвалят, правда, на работе редко хвалят. Вот если что-то накосячил, значит, тебе прилетит. А когда ты добросовестно, честно, как-то вот с полной самоотдачей выполнил обязанность, которую, конечно, я согласен, ты обязан делать, ну похвалите за это.
0: Знаете, а это вообще странная история человеческой психологии. Вы обратили внимание, что вот, например, говорить добрые слова, мы как будто стесняемся. Вот есть такое какое-то, не очень это удобно. Если будешь начальника хвалить, скажут, попу лижешь. Если будешь любимого человека постоянно хвалить, скажут, скоро на шею тебе сядет и так далее. То есть у нас почему-то вот это вот все позитивное, доброе, светлое, оно как будто бы немножечко законно, но нет.
1: Вот так, по вашей теме как раз сегодня.
0: Да, да. А вот сказать какую-то гадость, это пожалуйста. Это мы, хоть полчаса будем рассказывать вообще, как тут все не так. Это вот какой-то перекос.
1: У нас как раз, по-моему, даже традиция есть. Например, идешь на экзамен, тебя ругают.
0: Да, да, и тогда ругают. Ты получишь хорошую оценку. Да. А если хвалить, то сглазить можно. Понимаешь? То есть у нас все, что связано с позитивным восприятием, с позитивными словами, оно как будто бы общество немножечко так вот, как-то в стороне немного не надо, не надо, лишний раз, не, еще перехвалите. Как можно перехвалите? Ну как? Понимаете, вот я тоже. И опять же, кто тебе скажет, как не твой друг? Слушайте, я вот, например, человек, который ведет соцсети. Мне там столько всего скажут, понимаете, что от друга как-то хотелось бы похвалы, даже если я ее особенно и не заслужила. Но мне почему-то кажется, что именно друг должен вытаскивать копии из твоей спины, а не втыкать их туда.
1: Правильно. Так что вот, начальник, подойди к своему подчиненному, обними, успокой, скажи доброе слово в пятницу вечером, вот прямо сейчас.
0: Ну, как продюсер этого шоу, я, конечно же, Димуля, скажу тебе, что ты самый лучший, самый прекрасный, вот, когда не болеешь, конечно. У нас из-за этого скандал, вы не поверите, многие спрашивают, а вы ругаетесь вообще? Я говорю, мы ругаемся только в одном случае, когда Дима заболевает. Это правда. И это ужасно, потому что это с моей стороны выглядит как абьюз. Потому что, как-то человек заболел, а ты на него еще наезжаешь.
1: Здравствуйте.
0: Это правда так. Потому что я все время говорю, так, почему ты не пьешь витамины? Я ему сама накупила кучу витаминов, чтобы он их пил. И следила еще за тем, чтобы это происходило. Ну, что-то пока витамины не помогают, он все равно заболевает. Но, слава богу, быстро выздоравливает. Это большое счастье. Нет, на самом деле, я просто сама не люблю болеть, а от него все время заражаюсь. И выгоняю его с эфира, если он вдруг начинает подкашливать. Дмитрий, здоровья вам!
1: Благодарю вас!
0: И тогда у нас точно с вами никогда не будет никаких ссор, и вы будете идеальный напарник. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать нашу тему.
1: Которая звучит так. Напишите что-то законное, но по ощущениям как будто бы нет.

0: пиши в эфир Радио ДФМ в Messenger Max +7 965 115 51 15 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха +12, ночью до +10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до +15 градусов, без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
4: Тысяча автомобилей! И один сайт. marten.ru.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: много всего остального. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Попов.
0: Напоминаем, друзья, у нас тема.
1: Напишите что-то законное, по ощущениям, как будто бы нет.
0: Есть шаверму с морковкой по-корейски, но я очень люблю дома так делать, пишет нам Яночка. Максим пишет, лизать Байкал. Вот, знаете, даже не надо ничего дополнять.
1: Нет, надо, не будем.
0: Работать пятидневку, знакомиться с девушками на улице. Сейчас как будто бы уже неприлично. Потому что даже если она... Вы знаете, я на самом деле честно могу сказать, не знаю вообще, где знакомиться. Ну вот правда. Это такая проблема. Почему? Потому что на улице вроде бы и понравится человек, а вдруг он маньячина. А вдруг у него какие-нибудь мысли?
1: Ну, с опаской как-то,
0: да, это страшно. Опять же, в соцсетях. Вот в соцсетях прикольно, если у человека, например, можно зайти на страничку и посмотреть всю его родословную, да? То есть там, ну, посмотреть, кто его лайкает, чем он занимался, где у него какие там интересы. Будет примерно понятно. А вот если какая-то полузакрытая страничка, а считается, что у крутого мужика не должно быть соцсетей, или соцсети должны быть закрыты. Я не знаю, вдруг он маньячина. А может быть, у меня просто проблемы психические, я боюсь маньячин, но я по факту реально считаю, что это все небезопасно. То есть знакомиться, опять же, у своих друзей, например. Но тоже, понимаешь, все друзья уже в парах. Кто у них там, какой-нибудь отщепенец?
1: Ну и потом, знаешь, вот сошелся, потом раз разошлись, а компания осталась.
0: А компания
1: та
0: осталась,
1: же,
0: да,
1: тоже
0: вот, мне
1: неудобно.
0: Кажется, и на работе нельзя, потому что, опять же, знаете, я работу менять не планирую, а здесь вот так вот не сложится, и что? И что дальше делать? На рожу эту любоваться?
1: Я предлагаю нам открывать рубрику какую-то специальную для знакомства. Мы будем сводить людей здесь, на радио Дифа.
0: Ну, кстати, вот это вот нужно. Мне кажется, это прямо нужно сделать, потому что людям не хватает как будто бы вот такого вот коммуникейшена. Вот правда. Потому что, опять же, все вот эти вот, как их называют, сайты знакомств. Ну, там одни маньяки. Что со мной не так, а? Я не знаю. Ну, одни маньяки, серьезно. Просто там такое тебе предлагают и могут предложить. Я как-то пару раз зарегистрировалась. Я вот с такими огромными глазами удалила трясущимися руками этот аккаунт, потому что просто подумала, боже, как они, что они там делают. Как сказала моя подруга, говорит, а это работа. Ты должна прийти после работы и сидеть, значит, из кучи овна искать одну золотую блестяшку. Я говорю, спасибо. Вот больше делать нечего, лучше сериальчик посмотрю.
1: Вот я сейчас подумал, сделаем мы такую программу. Вот Гузеева как нас назовет? Каким словом? Что она скажет?
0: Вы знаете, когда говорят Гузеева, у меня только одно слово приходит в голову, но мы его озвучить не сможем, потому что мы не на первом канале. А, хотя они же там запикали вроде его.
1: Да, да.
0: Запикали, а мы его запикать не можем, у нас прямой эфир. Друзья, мы совсем скоро здесь поиграем с вами и продолжим обсуждать нашу тему.
1: Напишите что-то законное, а по ощущениям как будто бы нет.

0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку веб-платежей 2026. 16+.
8: Топ покупок месяца.
9: Амода C5. Добавить стиля.
10: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
9: Амода C7. Собрать все взгляды.
11: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
14: Right now. А теперь тусовка.
15: On DFM.
14: DFM.
16: По

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Еще раз напоминаем, друзья, что мы находимся под влиянием новолуния, первый лунный день. Действительно, сакральный момент тишины перед рождением нового цикла. Это время, когда Вселенная замирает, давая нам шанс начать жизнь с чистого листа. И вот тут очень все зависит от вас. Каким будет следующий лунный месяц, решаете только вы. Как мудрый садовник, нужно готовить почву перед посадкой. И вот так же вы должны сегодня подготовить свое сознание. Во-первых, постараться сегодня не думать о плохом. Ни в коем случае не фиксироваться на каких-то моментах, которые вполне возможно вам не очень нравится в вашей жизни. То есть пытаться мыслить позитивно. Что нельзя делать в первый лунный день? Бросаться в новые начинания, сломя голову. Фундамент для них еще слишком зыбок и непрочен. Поддаваться сиюминутным порывам и эмоциям. Вступать в ссоры, бередить старые раны, спорить с кем-то сегодня тоже не рекомендуется. Избирать себя тяжелым трудом. Открывать кошелек для крупных трат. То есть вот сегодня немножечко поберегитесь. Не сильно растрачивайте свои финансы. Материи. Загружать организм тяжелой едой и алкоголем сегодня противопоказано. Вообще в первый лунный день нужно максимально аскезу придерживаться какой-то правильной истории, то есть, может быть, не переедать, гнать от себя мысли о будущем, кстати, в этот период ни в коем случае нельзя. Игнорирование планирования лишит вас вектора развития. Что можно и нужно делать? Строить детальный план, визуализировать. Мысли формы обретают плоть. Совершать неспешные прогулки, может быть, на природе где-то. Очищать пространство вокруг себя, медитировать, дарить тепло родным, близким, простите обиды, чтобы войти в новый цикл с легким сердцем, заниматься любимым хобби, ухаживать за домашними растениями, заглянуть внутрь себя, честный разговор с самим собой поможет найти истинный путь. Накаливать ситуацию нельзя, но, например, какие-то, если нужно разъяснить моменты, ну так, по лайту, то тоже можно. Накапливать силы в тишине, вот это идеальный момент. Вообще, первый лунный день лучше всего провести наедине с собой, со своими мыслями, со своими планами. Ну, а завтра у нас уже стартует второй лунный день. Он будет совершенно другим. Он прекрасно будет подходить для физической реализации ваших замыслов. И это будет время, когда можно притворять в жизнь все свои планы, которые вы обдумывали сегодня.

0: On DFM.
1: Супер Пипл. Ну и прямо сейчас, конечно же, мы напоминаем тему, которую обсуждаем.
2: Нам нужно написать что-то законное, но по ощущениям как будто бы нет.
1: Многие здесь, конечно, упоминают всякие разные истории из серии «Медленно переходить по пешеходному переходу». Значит, не закрыть унитаз, то есть стульчак не опустить. Уйти с работы раньше начальника. Вот это вот тоже такое себе. Не помыть тарелку после гречки. Вот. Ну, это, знаете, это может быть и законно, но потом вы сами перетеритесь, когда поймете, что ее надо отмывать. Борщ без сала. Вот, это вроде как законно, но на самом деле по ощущениям будто бы нет.
2: Сказать парикмахеру, что не нравится стрижка. Вообще, у кого-то такое было хоть когда-то.
1: Мне особенно вообще прикольно было наблюдать в своей жизни, когда тебе сделали явно совершенно не то, что ты хотел, но парикмахер в этот момент, естественно, не признает свои ошибки, а скажет, вы просто не привыкли. Вы просто, сейчас вообще, вот вы пришли, ваш цвет сейчас уже никому не интересен, это никто не носит. Сейчас надо быть седой. Да, вам 25, но вот эта вот седина благородная, а это называется холодный блонд. Поэтому пепел, это понимаете, это тренд. Вот это вот, ну что вот этот теплый блонд? Ну что вы, желтый хотите ходить? Лучше ходить серый. Вот это намного, я всегда боюсь, что меня сделают серой, и девушки-блондинки, они понимают, что вот действительно очень трудно объяснить мастеру, что теплый блонд это тоже прекрасно. Тем не менее. Что еще?
2: Сказать ребенку, что попа слипнется. Ну вот вроде как законно, но как будто бы и нет.
1: Я вообще считаю, что, конечно, надо было где-то в 10, 11, 12 прям наедаться сладким. Вот надо было прям наедаться.
2: Не никого.
1: Никого не... Прям до диатеза. Вот надо было наедаться по полной... Потому что потом включается вот это саморегулирование, и ты думаешь о том, что ну ладно, съем пироженку, значит, следующий день уже буду на сушке. Ну, то есть, если ты следишь за фигурой, то, конечно, ты уже не можешь себе позволить, как, например, в детстве, налопаться каких-нибудь чипсов или чем-нибудь таким вот законным, но незаконным на самом деле. А в детстве, ну, там же метаболизм хороший, все сгорает быстренько. Не знаю, почему. Зубы пока молочные. Вообще тоже, мне кажется, все можно.
2: Там энергия так прет, там не то, что 10 тысяч шагов за день.
1: Ну,
2: за полчаса.
1: Вот я понимаю, что, конечно, есть какие-то моменты, которые с перебором. С перебором вообще ничего делать нельзя. Но вот если в какой-нибудь такой гармоничной фазе, то вполне можно себе поесть сладкое, мне кажется, в любое время. Вот. Но это уже все зависит от того, на каком вы ПП. Или не на ПП. Вот. Дмитрий у нас позволяет себе, например, все что угодно и не толстеет. Вы знаете, стройный, красивый мужчина, все ему дают вечно на 15 лет меньше. Все говорят, ну Попов-то у вас молодой парень. Но только я человек, который видел его паспорт в этот момент, торжественно улыбаясь.
2: Я подтверждаю, не слипается.
1: Лопайте, друзья, лопайте на здоровье. В ближайшее время, кстати, мы с вами еще пообсуждаем нашу тему, ну а совсем скоро уже будем бомбить финалочку.

0: Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Когда купить машину, чтобы не встретить с бензином? Задачка.
6: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
8: Радио ДФМ.

0: В общем, узнаем что-нибудь новенькое. Каждый год Эверест подрастает на 4 миллиметра. Эверест подрастает, а ты нет. На Уране только два времени года, лето и зима. Каждый из них длится 42 земных года. Представляете, лето длилось бы 42 земных года. Вот это да. По статистике, женщины изменяются на 30% реже, чем мужчины. Потому что это логично, легче дать, чем объяснить, почему не хочешь. Размер мозга не влияет на интеллектуальные способности человека. Так, правильная осанка повышает уверенность в себе. По меньшей мере 4 миллиарда человек в мире носят очки. Так что мы с тобой, Попик, из большинства. Я, правда, очки не ношу, у меня линзы, а вот Попов с очками не расстается. Практика медитации хотя бы 5 минут в день способствует укреплению нервной системы и иммунитета. Ленивец плавает втрое быстрее, чем передвигается по суше, и может задерживать дыхание на 40 минут. Какой-то водоплавающий ленивец.
1: Чего они тогда на реках там не живут? На озеро.
0: А им где комфортно, там да. Они и живут. Вас, Дмитрий, это волновать не должно. Отрицательные эмоции влияют на наше мышление. Ченисиликофобия. Страх перед пустым бокалом. Например, перед ним. Люди с этой фобией чувствуют себя неуютно, когда их бокал пуст. Ну, знаете, бокал наполовину пуст или наполовину полон, решает каждый сам себе. Существует соревнование по перетягиванию веревки ушами. Налоговое законодательство Норвегии причисляет стриптиз к видам искусства. В древности люди считали, что почки контролируют совесть человека. И в Англии верят, что найти на платье паука – это к удаче. Это не к вот этому «Уберите его! Уберите от меня!» А это к удаче. Так, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, будем выяснять, кто у нас сегодня забирает подарок, и лучше бы сделать погромче. Вдруг это вы? Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама. Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
1: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
5: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
6: А дальше тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Продлим финалочку, друзья. Прямо сейчас будем выяснять, кто у нас сегодня самый крутой. Тема.
1: Собирали ваши ответы по теме. Напишите что-то законное, а по ощущениям как будто бы нет.
0: Зайти на страничку бывшей бывшего. Или зайти на страничку будущую, ну, в смысле, нынешней бывшего. А если еще и случайно лайкнуть, вот это, конечно, совсем страшно. А еще, конечно, есть ночью. Или в 23.00, или после 23.00. Вроде бы законно, а по ощущениям как будто бы нет. Попить компот из хрусталя в бабушкином серванте. Просто компот туда. В обычный день. В рандомный день. То есть, представляете, а если вы еще салатницу вытащите? А если вы туда пельмешки кинете? Ух! Это вообще незаконно, на мой взгляд.
1: Спуститься на лифте со второго этажа.
0: Вот, кстати, я к этому отношусь очень с пониманием и правильно, потому что люди на втором этаже платят за лифт, а если платят, пусть катаются.
1: Ну,
0: на все.
1: Законно,
0: на все катаюсь, на все. Не, ну в смысле, тогда не включайте в стоимость, человек заплатил за эту услугу. Почему он должен ходить пешком, если он это оплачивает просто? И я знаю, что первый этаж не все платят. А. И то, кстати, говорят, что сейчас это отменили. Но раньше я помню, что вроде как первые этажи не платили. А со второго этажа, пожалуйста, все по прейскуранту. Алло.
1: Ну так, а с их взгляды соседей поймаете 100%.
0: Если бы я выяснила, что я живу на первом этаже и плачу за лифт, я бы каталась вот прям принципиально туда-обратно хотя бы 3 раза в месяц, чтобы на все бабки.
1: В час пик причем специально.
0: А я здесь, знаете, катаюсь. Да. А тоже очень интересно. Я помню, в детстве очень любила в лифте кататься. Получала от этого классное удовольствие. Особенно, когда мама разрешала нажать кнопочку самой.
1: Да, кстати.
0: А еще мы делали, знаете, что вот это вот... Что случилось? Почему-то нас это ужасно веселило. Нажать на эту кнопочку, услышать это... Что случилось? Что у вас случилось? Вот это вот все. И мы нажимали и выбегали. Гали со смехом. Вот так иногда подумаешь, боже мой, что мы творили? Почему вообще было так кайфово в нашем детстве нажать кому-нибудь в дверной звонок и убежать? Вот почему это было так классно и весело? Кто-нибудь может объяснить? Или почему было так классно набрать чей-нибудь номер телефона и сказать, алло, это квартира Зайцевых? Нет. А почему уши из трубки торчат? Вот это вот. Что это такое? Почему это так нас ужасно веселило? Кто-нибудь объяснит?
1: Спамеры из детства.
0: Так, ну что, давайте определим, кто у нас сегодня лучше всех.
1: Да, мы решили, что это будет сегодня Максим, вот с рыжей бородой на аватарке. Он написал, бить вендинговый аппарат, когда застряла оплаченная тобой шоколадка.
0: Ну, это как-то жизненно. Потому что это действительно незаконно, нельзя бить чужое имущество, но внутри же ваша шоколадка, которая в ваши руки так и не попала. Я уже молчу про ваш желудок, да, она пролетела мимо. Вот, поэтому вот вроде как незаконно, но по ощущениям, будто бы, да.
1: 0% осуждения, 100% понимания.
0: Ну, давайте поаплодируем.
1: Максим, поздравляю.
0: Он, кстати, не только это писал, там еще было много интересных комментариев. Но, друзья, мы, конечно же, желаем вам легких, веселых, интересных выходных, чтобы было что вспомнить в понедельник. А мы, конечно, вас обнимаем, целуем и говорим пока! Что за пока у тебя было какое-то? Умирает.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 12. Ночью до плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 15 градусов. Без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Роллы в пиццафабрике теперь стоят так мало, что это почти неприлично. Конкуренты в растерянности, а ты просто заходишь на сайт и заказываешь. Желтые ценники не врут. Хватит переплачивать. Заходи на пиццафабрика.рф и заказывай.
4: Оймал, Волга, Оружное шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12-43-54-16.
5: Автолайф 35. Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин Автолайф 35. Вологда. Улица Ленинградская, 146.
6: Мосанавтор. ОГРН. 122-250-001. 31-31.
7: Шины в Экзист. Пашихонское шоссе, 8А.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологодской области достигли плановых показателей поступления бензина. Работу нового пищеблока проверили в школе для детей с ОВЗ в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. В Вологодской области достигли плановых показателей поступления бензина. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. Ранее поставка топлива из-за ремонтных работ сократилась до 360 тонн в сутки. Сейчас в регион ежедневно поступает 700 тонн топлива. В ближайшее время на заправках будет организована работа волонтеров. В одни руки отпускается до 40 литров топлива. Наблюдать за актуальным наличием, сроками поступления топлива, объемом и количеством машин для заправки вологжане могут на специальной интерактивной карте. Работу нового пищеблока проверили в школе для детей с ОВЗ в Вологде. С 1 сентября часть учеников школы для детей с ОВЗ номер 2 перевели в филиал бывшего детского сада номер 49 на Чехова 1Б. К новому учебному году в здании провели перепланировку и ремонт, чтобы оно соответствовало нормам коррекционных школ. В числе проведенных работ – строительство пищеблока. Председатель Ассоциации муниципальных образований Вологодской области Сергей Селянин отметил, что обновление дает возможность детям с ОВЗ учиться в более комфортных условиях. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Коммуникация актив 2026 года.
2: Кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
3: Мамочке нужно ее оружие.
2: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. Натиск. Категория 18+.
4: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: Потому что радио ДФМ.

control even.

0: TSM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Тройку лучших на прошлой неделе открыл трек Don't Wanna Go Home, Медуза и Henry Camomile.
2: Второе место.
3: Претенденты очень быстро залетел трек Satisfy, Келвин Харрис и Джази.
2: Первое место.
3: Ну а лидером на прошлой неделе остался тот же трек, что и был. Shades of Blue, Джон Саммит, Деволт и Джулия Черч.
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио ДФМ.
1: ДФМ ТОП 30. ДФМ.
2: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран

0: ГРН 102-773-988-54-58.
1: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РТС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrift.ru. 0+.
2: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК Стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
3: Up the next.
1: А дальше тусовка.
3: On DFM.
1: Потому что Радио DFM.

0: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газат. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Аккумуляторы в «Экзист» по Шихонское шоссе 8А.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
1: «Битва поколений», пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ.
3: Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
1: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
9: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее поведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Бизнес – это про выгоду.

0: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому

0: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
1: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
4: Тысяча автомобилей! И один сайт – marten.ru.
5: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: satisfaction.
1: Radio DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98.
2: Акция действует до конца сентября.
3: 100 200 300 400 500 600 700 800 900.
4: 1000 автомобилей!
5: И один сайт.
6: Marten.ru.
7: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что

0: some of that.
1: We tryna get
0: some of that.
1: We gonna

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Мы в сети. Официальный канал Radio DFM. В Максе. Просто набери в поиске DFM. И подпишись.
2: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому